Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 19 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. Минск.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ветер слабый, временами порывистый, до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 15 до 24 градусов по Цельсию.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о взаимодействии Минской области и регионов России и какая миссия отправится к спутнику Марса.
0: Новости.
1: Президент Беларуси провел встречу с губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Глава государства заявил, что Беларусь готова к дальнейшему развитию сотрудничества с регионом. Он отметил, что товарооборот с Московской областью превышает 15 миллиардов долларов, и это составляет значительную часть всей торговли с Россией. Александр Лукашенко подчеркнул, что республика готова помочь по любым востребованным направлениям. Министр обороны Виктор Хренин заявил, что обстановка у границ Беларуси носит эскалационный характер. По его словам, страны НАТО наращивают группировки войск и военные бюджеты. Он также отметил, что события последнего времени заставляют вспоминать довоенный 1941 год. Министр подчеркнул, что Беларусь ощущает попытки втянуть ее в войну. Однако государство делает все, чтобы сохранить мирное небо и не допустить ошибок прошлого. Сдерживающим фактором для агрессоров остаются оснащенные и готовые вооружения. Силы.
0: К новостям в мире.
1: Словакия не будет выделять бюджетные средства на военную помощь Украине. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо. По его словам, власти также не намерены присоединяться к новому пакету НАТО на 70 миллиардов евро. Официальная Братислава готова оказывать гуманитарную поддержку, но не станет финансировать оружие и боевые действия из собственного бюджета. На форуме регионов глава Минской области Алексей Кушнаренко заявил, что Минщина активно укрепляет союз с Россией. Главные партнеры региона – Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье. Уже действуют дорожные карты с несколькими областями и прямые поставки в торговые сети. Губернатор подчеркнул важность не только экономики, но и человеческих связей. По его словам, Минская область будет развивать побратимские отношения в культуре, спорте и образовании. Именно межрегиональные проекты становятся главным драйвером союзного государства. И в завершении выпуска: в Японию на космодром доставили аппарат для изучения марсианского спутника Фобос. Запуск миссии запланирован на осень этого года. Полет к Марсу займет около года. Основные исследования пройдут с 2027 по 2030 год. Посадочный модуль соберет не менее 10 граммов грунта с поверхности Фобоса. Капсулу с образцами доставят на Землю в 2031 году. Главная цель миссии – установить происхождение спутников Марса, Фобоса и Деймоса.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну что же, если неделя — это спектакль с плавным и тягомотным началом, нарастающим напряжением к середине и кульминации, то пятница и есть тот самый взрывной момент, то, ради чего весь спектакль и затевался.
2: Ну здравствуйте, дорогие наши. Поэтому после небольшого антракта мы объявляем 7 часов и 9 минут на Минской волне и во всей Беларуси. Всем доброе утро. Начинаем
1: доброе.
2: Пятницу вместе с нами. И, кстати, дождались, дорогие наши хорошие, еще один, всего один маленький рывок. И мы в выходных.
1: Да и не просто в выходных, а в летних, сочных и очень-очень жарких. Сегодня перед нами задача повышенной сложности. Взбодриться, поднять настроение на максимум и сделать первый замах в трудовой истории недели, скажем так. Но мы готовы.
2: На 100%.
1: На 100%. И если вы с нами, то вы тоже готовы.
2: Ну о чем же поговорить с утра пораньше, чтобы и полезно, и важно? Конечно же, о погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня облачно с прояснениями, точнее переменная облачность, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 21 по востоку до плюс 32 по западу.
2: В Минске сегодня ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром от 16 до 18 дней. Днем прогреется наша страна до плюс 27.
1: Ух, пекло нас ждет на сегодня.
2: О, да, одевайте панамы, да, с полями побольше.
1: И на секунду, это только начало, потому что, вот представьте, пока что прогнозы на выходные до 34.
2: О, мамочки.
1: Понедельник 35.
2: Кто-то юбилей отмечает или что?
1: Ну, судя по всему, это погода.
2: Прогнозы все же дело синоптиков. Наше дело — это рассказать вам планы на первую треть эфира.
1: А легко. Теплая погода, и такой же теплый будет у нас гороскоп. Ждем под конец часа предсказания для всех и каждого.
2: А также лето — это время поездок, поэтому отправим в середине часа нашего победителя в Пиксиленд.
1: А также через несколько треков обсудим конференцию по экстремальной жаре. Кстати, ее отменили из-за экстремальной жары, на секундочку. Где это произошло, уже совсем скоро расскажем.
2: Ну что ж, друзья, пятница, вот она. Уже на пятки нам наступает. Приятное слово, даже если график 2 через 2. Но мы добавим легкого бриза нашим плейлистом на МВ-радио.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Сегодня, друзья, в Беларуси нас ждет по-настоящему летний, жаркий день. Ну, это наконец-то! Точно. Если вы думаете, что плюс 28-30 в тени – это испытание, давайте посмотрим, что творится в Европе, а конкретно в Лондоне, где сегодня настоящее пекло, из-за которого, между прочим, отменили конференцию по борьбе с жарой.
2: В лондонской школе экономики должны были собраться ведущие климатологи, чтобы обсудить, как спасать мир от перегрева.
1: Ну, что-то, но ирония судьбы оказалась сильнее науки.
2: Получается, что так, и накануне в столице Великобритании объявили красный уровень погодной опасности. Температура там плюс 34. Это не просто жара, это локальный коллапс для всего города, где здания не приспособлены к таким высоким температурам.
1: И как заявили сами организаторы, как и большинство зданий в Лондоне, наша площадка не оборудована системами охлаждения. Мы не можем рисковать здоровьем спикеров и гостей, подвергая их некомфортным условиям внутри помещения и на пути к нему. В общем-то, в итоге конференцию отменили в последний момент. Ученые не успели изменить климат, зато жара успела ударить по ним и по их расписанию. Мне кажется, у кого-то там солнечный удар точно случился.
2: Слушай, а вот я до сих пор не понимаю, а в чем проблема созвать конференцию в том же самом Zoom'е, да? То есть, ну, ты собираешься, да, как на такую планерку или, ну, не знаю, любой другой сервис для связи и переговоров.
1: 21 век на дворе, что? А извините, у них кондиционеров нет на Уолл-стрит.
2: Что это вообще за пафос такой, что тебе обязательно нужно собираться для того, чтобы решить именно вот так вот очно? Ну, в итоге, а теперь давайте от Лондона к нашим реалиям перейдем, потому что до такого экстрима пока что еще далековато, аж целых несколько дней. И выходные теплые, и сегодняшний день в Беларуси тоже обещают быть по-настоящему теплыми. Так что момент ловите, и пусть ваши планы не рухнут так же внезапно, как эта конференция.
1: Да, друзья, всем хорошего дня, мы идем дальше, у нас впереди музыка и игра, будем сражаться за развлекательный центр для всей семьи Pixieland.
2: Почему мы так делаем? Да потому что наши планы ни жара, ни холод разрушить не можем. Мы с вами еще на протяжении 3 часов.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». «Своё» значит лучше.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Так, ко дну мы точно идти не будем, потому что у нас здесь пятница, да? И на самом деле в пятницу дом кажется самым лучшим и райским местом на земле. Ну, в принципе, как и в понедельник, как и в любой другой день.
2: Это четверг.
1: Да, но у нас здесь на улетном утре есть один принцип, что надо двигаться, причем в ритме вальса, красиво, стройно и бодро. А для этого нужно сначала проснуться. И способ сделать это быстро у нас вполне себе есть.
2: Но
1: да, и
2: если, да.
1: Подарок в придачу.
2: Если уж вальс, то вальс. Главное не топтаться на месте,
1: конечно,
2: да, друзья, а послушать то, за что мы будем сражаться в ближайшие несколько минут. Это Pixieland, развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье и самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, а также интерактивные фотозоны. Pixieland в торгово-развлекательном центре Червинский находится на третьем этаже. Без выходных ребята работают с 10 до 10 вечера. Итак, но нужно знать условия нашей игры, чтобы забрать то самое место, где вы будете проводить досуг.
1: Абсолютно легко сейчас это сделаем. В общем, для тех, кто не знает, какие у нас правила в рубрике «Вылетит и поймаешь», то вот вам маленькое открытие. Для тех, кто знает, небольшое освежение. Итак, внимательно нужно слушать музыку на МВ-радио, потому что мы спрятали в следующих треках одну фразу, и вы должны ее расслышать. Как только у вас это получится, присылайте ваш ответ на Viber Telegram 8029-1010-307. И, пожалуй, самое важное условие из всех перечисленных – первый и самый точный, кто правильно назовет фразу, тот и забирает у нас сегодня сертификат в Pixieland.
2: У кого с прицелом все в порядке, пишите нам в ближайшее время. Внимательно слушайте, делайте приемники громче, ну а мы пойдем выбирать.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Не секрет, друзья, что Беларусь нагревается вдвое быстрее средиземных, так сказать, каких-то показателей. Да, мы уже говорили, что на этих выходных ожидается до плюс 35, поэтому начинаем готовиться уже к этому летнему сезону прямо сейчас.
2: Знаешь, а вот мне кажется, что очень хорошей практикой было бы, вот, допустим, жара выше 30, на работу можно не ходить.
1: Официальная записка.
2: С другой стороны, если на работе есть кондиционер, то на здоровье. И, грубо говоря, никакая не жара, а жаришка, кстати, чтобы было фразой, да, на сегодняшний день, не даст нам испугаться. Но, кстати, мы попробуем этой же самой жарой, жаришкой насладиться, а не угнетаться. Запомнить, как она ощущается. Потому что, в конце концов, мы по ней зимой и скучать будем.
1: Да, вообще, по прогнозам, период 26-30 года, я где-то читала, может оказаться одним из самых жарких в истории. Ну, не будем заглядывать так далеко, посмотрим лучше, что нас ждет уже в ближайшее время, а именно одного из наших победителей.
2: Ну, сегодня наш победитель остался, скажем так, немножко инкогнито. У него очень интересный ник — Валерий или Валерий. Угу. То есть, грубо говоря, кто бы вы ни были, молодой человек.
1: Наш слушатель.
2: Да. Или прекрасная девушка, абонент под номером 8889. Интересный, кстати, номер. Угу. Мы поздравляем вас от всей души. И главное, дожидайтесь звонка от нашего редактора, потому что он расскажет, как забрать ваш сертификат в Pixeland.
1: Pixeland — это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж. Без выходных с 10 до 10 вечера.
2: Ну что ж, нам пора сделать небольшой выходной прямо здесь, в нашем эфире. То есть послушаем несколько треков, немного переведем дух. Ну и, конечно же, впоследствии понимаем, что сезон летит, первый месяц уже тоже почти свою отпел, как и наш час, но мы еще не закончили. Осталось прочитать предсказания на сегодня. И через пару треков, как и обещали, мы этим займемся.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: Официально пятница, самый короткий день недели в наших головах,
2: да.
1: Как минимум. Поэтому давайте узнаем у гороскопа, что ждет нас в этот день, 26.06.26. Красивая, очень зеркальная дата.
2: О, погоди, это что, сегодня та самая дата, когда многие как раз-таки в ЗАГСе расписываться будут?
1: Одна из, да, самых популярных дат этого лета.
2: Вот, отлично. Что она сулит для овнов? Сегодня вам стоит обратить внимание на свои финансы. Будьте осторожны с тратами и инвестициями.
1: Ну, все, будьте осторожны.
2: Да.
1: Не ходи никуда сюда сегодня. Не выходи из дома.
2: Не совершай
1: ошибку.
2: Работай
1: домой и все.
2: Ага, ты предлагаешь мне отсюда теперь не выходить?
1: В магазин не заходи.
2: Подожди, а если я тебе что-нибудь куплю, это считается?
1: Считается.
2: Ну вот, видите, как все меняется.
1: Это считается инвестицией в лучшие отношения с коллегами. Ладно, идем дальше. Тельцы, день отлично подходит для общения и новых знакомств. Будьте открыты новым идеям и не бойтесь высказывать свое мнение.
2: Близнецы, вам стоит сосредоточиться на рабочих вопросах. Не откладывайте дела на потом, иначе рискуете не уложиться в срок. Ну и тем более, конец недели, ну это ж как, на выходные уходить с гештальтами нельзя.
1: Да, не надо с собой груз забирать, никакой ответственности. Раки, сегодня вам может понадобиться помощь близких людей. Не стесняйтесь обращаться к ним за поддержкой.
2: Львы, удачный день для творческих начинаний. Не бойтесь экспериментировать и пробовать что-то новое.
1: Девы, стоит обратить внимание на свое здоровье. Не перегружайте себя работой и уделите время отдыху.
2: Весы, вам предстоит сделать важный выбор. Тщательно взвесьте все за и против, прежде чем принять решение.
1: Окей. Скорпионы, сегодня вас ждет успех в профессиональной сфере. Ваши идеи и предложения будут оценены по достоинству.
2: Это хорошо звучит. Стрельцы, удачный день для путешествий и дальних поездок. Новые места и знакомства принесут вам массу положительных эмоций.
1: Козероги, вам стоит быть внимательнее к своим словам и поступкам. Неосторожные высказывания могут привести к конфликтам.
2: Такое нам не нужно.
1: Не надо.
2: Водолеи, день принесет вам много новых идей и планов на будущее. Поэтому не бойтесь мечтать и строить амбициозные планы.
1: И рыбы, обратите внимание на свою интуицию. Она подскажет вам верное решение в сложной ситуации.
2: Ну что ж, мы надеемся, что мы тоже подсказали вам верные решения в тех или иных ситуациях.
1: И ни у кого сложных ситуаций, в принципе, сегодня не случится.
2: Да и, в принципе, желаем, чтобы такое каждый день происходило. Чтобы все было как по маслу. И, конечно же, наш эфир идет так же плавно и ровно. Поэтому сейчас рекламная музыкальная пауза, но уже после новости с Яной Довбенко.
1: Она в них как сыр в масле.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 17.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупредили в Министерстве иностранных дел и сколько можно заработать на аукционе.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал указ об обеспечении пожарной безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. Документ утверждает новые общие требования пожарной безопасности к содержанию и эксплуатации зданий и помещений для субъектов хозяйствования. Госпромнадзор МЧС теперь будет контролировать производство, хранение и транспортировку взрывчатых веществ для упорядочения надзора и снижения нагрузки на бизнес. Кроме того, Министерство по чрезвычайным ситуациям получило право координировать работу молодежной организации спасателей пожарных. Министерство иностранных дел Беларуси сообщило, что информация о пострадавших в результате землетрясений в Венесуэле белорусских гражданах не поступала. В стране объявлен режим чрезвычайного положения, серьезно повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура. Специалисты ожидают повторные подземные толчки и не исключают вероятность цунами в Карибском бассейне. Внешнеполитическое ведомство рекомендует учитывать эту неблагоприятную обстановку при планировании поездок в Венесуэлу и соседние страны.
0: К новостям в мире.
1: Правительство Дании решило изменить порядок предоставления временного вида на жительство для украинских беженцев. Об этом сообщает ТАСС. Новый законопроект запрещает получать вид на жительство украинским мужчинам в возрасте от 23 до 60 лет. Исключение сделают только для тех, кто официально освобожден от военной службы. Власти объясняют это решение стремлением не допустить уклонения граждан Украины от мобилизации. Уже выданные разрешения на проживание пересматривать не будут. Всего по этому закону в Дании сейчас находится почти 48 тысяч человек. Новостям регионов. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области и сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. Картину Марка Шагала за 800 тысяч долларов продали на аукционе в Лондоне. Речь идет о полотне «Красная женщина с петухом». Художник написал эту работу в 1970 году. Также с молотка ушли портреты Пабло Пикассо, Клода Мане, Винсента Ван Гога и других мастеров. Общая сумма торгов за два дня превысила 400 миллионов долларов. Все эти картины принадлежали британскому бизнесмену Джо Льюису. Итоговая выручка оказалась вдвое выше первоначальных оценок.
0: Новости компании.
1: Над одним водоемом кружат сотни белоснежных птиц. Здесь встречаются сразу несколько видов чаек, а дрозды и зарянки принимают водные процедуры. Енотовидная собака отправляется по своим делам, а в прибрежных зарослях скрывается необычный охотник – бакоход. Что привлекает сюда столько птиц и животных? И где находится этот удивительный уголок природы? Обо всем этом в новом выпуске программы «Все как у людей». Завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: 8 часов утра. Музыка сопровождает, между прочим, друзья, человека на протяжении всей его истории, на протяжении трех наших часов улетного утра.
5: Да, сначала вот смотри, да, ты вот рождаешься под свой собственный крик, да, да, потом да, впоследствии да. Ты уже это слышишь ор мамы, там, жены, бабушки.
4: Да, все идет по
5: нарастающему. В общем, все музыка у нас в жизни.
4: Музыка, да, кстати, между прочим, любимая музыка или песня во время тренировки, если брать, увеличивает эффективность занятий на 20%.
5: Кстати, факт, я сам лично замечал, потому что как будто бы появляется и второе, третье, пятое, десятое дыхание. Да. А, кстати, еще в ходе эксперимента было доказано, что прослушивание музыки повышает вкусовые характеристики продуктов питания примерно на 50-70%, то есть лучше в два раза становится.
4: Слушай, я привыкла есть в тишине, но надо попробовать, вдруг там раскроется действительно какой-то третий портал вкусовых ощущений. Ну, в общем-то, если мы это рекомендуем, то это действительно так. Так, это факт. И время завтрака, между прочим, да, берем чай, бутерброды, включаем наше шоу «Да погромче», мы с удовольствием раскроем на 100% и ваши вкусовые характеристики.
5: Да, ну для начала давай поговорим о планах на этот час, потому что уже все заготовлено. Мы обещаем, что разыграем под конец часа чикен-сет от Ами Ями в нашей рубрике «Шифробот». В середине часа мы обсудим, а болен ли или здоров Дитер Болен из группы Modern Talking, и что и о чем он там поговорил с канцлером Мерцем.
4: Вспомним этих старичков. Ну, в общем-то, и праздники на 26 июня у нас тоже имеются. Обсудим их уже буквально после музыкальной паузы.
5: Вот и отлично. А обсуждать будут на волне 97.4 FM ваше любимое улетное утро Юлия Умарова и Женя Тихонов. Ну, а пока что музыкальная пауза специально для всех
4: полетели.
5: Нас.
4: Полетели.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: Бортовой журнал.
1: Итак, пятница. Вообще-то мы верим, что даже само это слово уже способно подкинуть нас до неба в планке настроения. Ну а теперь, если мы уже и так на небе, потому что мы в авиалайнере, пора бы и в космос. С нашим топ-3 поводов на сегодня это возможно.
2: И начнем с поздравления, со свежего сообщения, которое пришло к нам. С днем рождения хочет поздравить Виктор и пожелать приятно начинать с теплых слов для важного человека. Приятно день начинать с теплых слов для важного человека.
1: Да-да-да, именно так.
2: Поэтому их сейчас и передадим. Сегодня свой день рождения встречает Дарья из поселка Энергетиков. Даша, будь счастлива, пусть каждый твой день будет наполнен улыбками и приятными сюрпризами.
1: Ну что ж, мы будем надеяться, что тот самый человек, который Даше это пожелал, он и сам будет, скажем так, исполнителем этих самых желаний. Так что,
2: волшебником.
1: Вот, да, слова теплые, сразу видно, что...
2: От души.
1: От души и, главное, с любовью. Ну а что, собственно, надо еще день рождения?
2: Конечно,
1: кроме,
2: да
1: кроме
2: и в пятницу, под конец рабочей недельки. Отпразднуйте, Дарья, сегодня как следует свой день рождения, чтобы завтра стыдно было.
1: И пускай вам всегда в душе будет 18, а в паспорте тоже там
2: 8?
1: Примерно. Пусть в душе будет 16, а в паспорте 18.
2: Хорошо,
1: так даже будет лучше.
2: Договорились. Дарья, исполняйте. Ну и день спиритизма сегодня тоже отмечается. Такой неофициальный праздник, скорее повод. Оно и понятно. Наука опровергает почти каждое слово, сказанное этим философским направлением. Для тех, кто далек от эзотерики, спиритизм – это вера в другую жизнь, в тех самых 13 жизней кошек, да?
1: 9 их.
2: 9? Угу, а да. У меня 13.
1: Ну, возможно, у тебя просто другая порода, да. И то, что, оказывается, по этому течению можно разговаривать даже с душами, да? Вот представляете, поняли, да? Но на самом деле, конечно, мы ничего против не имеем, если это ваше хобби. Как бы каждый занимается чем хочет.
2: Со своим человеком по
1: душам. Да, ну, в конце концов, рассматривать как терапию этот метод вполне себе возможно. Главное, сильно не увлекаться. Там, допустим, там, через доску Уиджи или там народными методами как-то там с ними разговаривать. В общем, да, кстати, популярная история у девушек. Да. Очень многие
2: я
1: любят.
2: Думала, особенно это шизофрения.
1: Нет, ну, возможно, но нет. Я
2: просто даже СДВГ.
1: Вспоминаю, что даже некоторые вот дети в Америке вот с этой доской Уиджи, которые там показывают тебе буковки.
2: Ну, я только в фильмах видела, да.
1: Да, очень часто развлекаются. Ну, как бы...
2: Ну и ладно, а наши на скакалке во дворе.
1: Ну, смотри, у нас тоже вообще-то есть традиция, особенно на Купале там.
2: Ну, через костер обязательно нужно перепрыгнуть этим летом. В общем, тем, кому это интересно, наши приветы, мы идем дальше.
1: Да, сегодня отмечается также еще день рождения нашего маленького спутника в путешествии. Главное, чтобы это был обязательный спутник, а также лучший борец за гигиену полости рта. День рождения зубной щетки.
2: Вау, а почему именно в путешествии? Ты дома зубы не чистишь?
1: Ну, я же говорю, и в обычный день тоже.
2: А,
1: ты
2: ладно.
1: Посмотри, как они сияют всеми моими дырочками на передних зубах.
2: Слушай, прожег роговицу.
1: В общем, как бы изобретение на самом деле как раз таки старое, но не 20 века ни в коем случае. Изобрели его аж в 1498 году, то есть через пару лет после открытия Америки, представьте.
2: Да, первооткрыватели, тут Китай, конечно, там была целая система ухода, вплоть до скребков для языка. Сейчас же это главный инструмент чистоты с утра и перед сном, то есть гигиены. Но не пренебрегайте всего в меру.
1: Ну да, потому что оказывается, что если слишком уж сильно тереть, то можно стереть эмаль. Кстати, вот мама рассказывает, кстати, мам, привет, привет, мам, что
2: привет,
1: я был прям
2: мама, Женя.
1: В детстве был диким фанатом чистки зубов. Вот
2: ага.
1: Если что-то происходит, сразу
2: тебя
1: бегу чищу.
2: Заставлять не надо было,
1: вообще
2: да?
1: Не
2: это
1: надо, вообще не надо, да.
2: Но...
1: А там просто паста была вкусная, там дракоша была.
2: Со вкусом клубники,
1: да.
2: Какой-нибудь, которую мы ели.
1: Банан, вот это, ну да, детство, наверное, я все-таки больше ел пасту, но все-таки, видите.
2: Ну, хорошо, что паста была со вкусом клубники в твое детство, потому что, как раньше, помнишь вот эти методы бабушкины, она мне недавно вспоминала, углем,
1: да.
2: Хозяйственным мылом.
1: Что?
2: Да, намыливаешь,
1: мамочки.
2: И чистишь. Как будто бы без ГМО, ну, но, друзья,
1: слушай,
2: не повторяйте
1: мама
2: этого.
1: Сама рассказывает то, что, допустим, у нее в детстве было еще такое понятие, как зубной порошок, вот как в Майдадыре.
2: Ну, да.
1: То есть сейчас-то всяко проще, всяко лучше, поэтому, да, берегите себя и свое здоровье, это очень важно. Ну, а мы будем беречь ваше настроение и поддерживать его в нужном тонусе, поэтому сейчас специально для вас рекламная и музыкальная пауза на МВ Радио.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» за шинами к нам.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: дождик по стеклу. Я тебя теряю, как назло всему, что нас окрыляет.
1: Разбор полетов.
2: Внезапно у нас тут неожиданный голос разума в мире шоу-бизнеса. Mm-hmm. Дитер Болин, тот самый из Modern Talking, наконец-то сказал вслух то, о чем многие молчат в себе в кулуарах.
3: Дитер заявил, что Европа должна помешать Украине победить, потому что победа Киева – это прямой путь к Третьей мировой. И вот знаешь, в нем есть логика. Он сказал главное. Я не хочу прятаться от бомб и ракет. Ну, кто его осудит?
2: Да, тем более, что он общался с канцлером Мерцем, и тот, по словам Дитера, уверен в победе Украины и возврате земель. И вот тут Болина, как нормального человека, просто переклинило от такой оптимистической катастрофы.
3: Mm-hmm. Теперь представь, Дитер говорит правду, а в ответ что? В ряде европейских стран начали отменять его концерты.
2: О, то классика.
3: Есть человека наказывают за то, что он не хочет воевать и не хочет, чтобы его дети прятались по подвалам. Ну, абсурд.
2: Если Дитер Болин сейчас нас слушает, то, во-первых, спасибо тебе за прекрасные треки, mm-hmm. а во-вторых, абсолютно ты прав, дорогой наш. Поэтому иди домой и не слушай никого. Это, ну, вообще самая странная практика, когда люди сцены пытаются лезть в политику. Мы видим это каждый день. Но иногда, когда они озвучивают здравый страх, то они рисуют героические картинки. Ну, их тут сразу же отменяют.
3: Да,
2: а почему?
3: Получается, скверно не у Дитера, а у тех, кто вместо переговоров говорит, готовит окопы.
2: Да,
3: певец просто сказал, что, ребята, остановитесь, я свою квартиру не хочу сдавать под бомбоубежище. И за это его еще в черный список. Ну, как-то не по-людски.
2: Ну что ж, вывод напрашивается следующий, и он довольно простой. Если артист говорит о мире и собственном страхе, его отменяют. Если
3: он не в повестке,
2: ну
3: понимаешь?
2: Да, именно так. Если он поет бодрые марши, то ему будут, конечно же, аплодировать. Ну, а мы выбираем голос разума, даже если этот голос когда-то пел про любовь в 80-х.
3: В общем, спасибо, Дитер, ты молодец, а всем остальным советуем. Прежде чем отменять Болина, спросите себя, а вы сами готовы прятаться по бомбоубежищам, да, ради чужой геополитики? Каких-то чужих вопросов.
2: Ну, мы ответим на этот вопрос, конечно же, нет.
3: Мы за мир во всем мире, мы всегда это повторяем.
2: Да.
3: И просто вот иногда настолько смешат эти истории, эти новости, что по-другому
2: стороны,
3: к ним относиться никак.
2: Иногда даже бывает смех такой сквозь слезы. Но благо, что адекватных людей хватает во всех регионах нашего прекрасной планеты. Ну и мы идем дальше и, конечно же, будем уже немножко адекватить в рубрике нашей шиф-работы. И заодно разыграем барбекю-доставка чикен-сет от Амиями.
3: Вот
2: это уже хорошие новости.
1: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Ну вот как мы можем оформить доставку нас к выходным и при этом, как настоящие хозяева, ну пускай только эфира, не накрыть на стол к проводам недели? Да никак.
2: Это даже не обсуждается. Никак, потому что вкусный подарок уже ждет своего обладателя. Ага. Для этого нужно слушать радио в ближайшее время, и тогда чикен-сет от Ами-Ями сможет оказаться в ваших руках.
1: Побаловать вкусным шашлыком себя, любимого человека или даже целую компанию только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру плюс 375-29-239-76-76, а также в Инстаграме.
2: Но для этого есть свод правил, которых стоит придерживаться. Это зайти в ближайшее время в наш Инстаграм. Там будет последняя сторис, на которой в виде эмоджи изображен какой-то шифр, какой-то афоризм. Какой-то фразеологизм.
1: Вот именно афоризм и фразеологизм.
2: Отлично.
1: Сегодня мы берем.
2: Как только вы догадаетесь, что за он, присылайте нам на Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в ответ на сторис.
1: Да, сегодня нужно оказаться 26-м, давшим правильный ответ. Uh-huh. И честно признаюсь, вот Юля говорит, что вот у нее снова случился ступор. Я, как и всегда, все переусложняю, как будто бы пятница
2: и не
1: хотелось.
2: Я на самом деле играю, я женщина, значит, я актриса, во мне 100 лиц и 1000 ролей, я знаю ответ.
1: Да, я вижу эти слезы из глаз, Юленька.
2: Я жду, когда наши слушатели тоже уже зайдут, посмотрят и выиграют.
1: Да, пожалуй, здесь сегодня очень будет уместна подсказка. Смотрите, это выражение, как бы перевод с латинского языка. От чего-то к чему-то, скажем так. Вот, допустим, есть наш славянский аналог «из грязи в князи».
2: Да, ну, а тут уже просто грязь. Давайте, соберитесь, мы верим в ваши силы, а пятница их придаст еще вдвое.
1: Да, посмотрите, давайте еще разок внимательно.
2: Да, мы поняли.
1: Вот, первый смайл – это ноги, как будто бы это какой-то путь. Кактус, он очень колючий. И, конечно же, последний символ, все
2: да, станет
1: понятно.
2: Да, мы все поняли, Женя.
1: Хорошо, замечательно. А вот проверим мы это уже через несколько треков.
2: Поехали.

0: Шифробот.
1: Итак, 8 часов 50 минут у нас на часах. И вот знаете, что бы хотелось вообще каждому пожелать? Пройти вот этот вот самый путь per aspera ad astra.
2: От понедельника к пятнице.
1: От понедельника к пятнице, скажем, и наоборот.
2: Практически так, да, через тернии к звездам. Друзья, это был правильный ответ в нашем шифроботе. Вы справились с этим заданием на 100 баллов. Вы пели нам все именно так, присылали. И мы сегодня вычислили человека под номером 26. С гордостью могу сказать, что он носит имя Константин.
1: Номер его телефона заканчивается на 10-15. Мы уже отправили поздравительные наши отметочки. Так что, Константин, будьте на связи в ближайшее время. Скорее всего, может быть, сегодня, может быть, уже, если не получится, то в понедельник. Ждите, когда с вами свяжется наш редактор. Он расскажет, как вы сможете забрать вкуснейший чикен-сет от Ами-Ями.
2: Ну, а пока будете ждать, его вкуснейшим образом замаринуют специально для вас. И вы побалуете себя вкусным шашлыком, а может, любимого человека или даже целую компанию. Все это можно сделать только с Ами-Ями. Свежие, сочные шашлычные сеты от шефа, приготовленные с душой и заботой из натуральных ингредиентов. Есть доставка по Минску и самовывоз с улицы Рыбалка, 26. Заказы принимаются по номеру 8029-239-76-76, а также в Инстаграм.
1: Вот так вот легко и непринужденно мы смотрим на часы. Уже 8:51, час заканчивается.
2: Вообще.
1: Но для того, чтобы открыть новый час, мы приглашаем в студию Яну Довбенко. Она поделится с нами и свежими новостями, и как раз новый час откроет.
2: Не забалует нас новостями.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
4: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
5: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
4: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
5: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
4: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
6: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 20 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах.

0: Минске плюс 18.
1: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
0: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем стоит знать водителям и какую систему тестируют в России.
1: Новости.
0: Президент Беларуси поздравил коллектив предприятия 558-й авиационный ремонтный завод с 85-летием со дня образования. Сегодня завод является одним из ключевых звеньев оборонно-промышленного комплекса страны. Глава государства отметил, что высокие компетенции и передовые технологии стали визитной карточкой предприятия. Особые слова признательности он адресовал ветеранам, которые научили молодежь работать и любить авиацию. Александр Лукашенко пожелал коллективу крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов. Единый день безопасности дорожного движения проходит в Беларуси. Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел. Мероприятие организовали под девизом «Обгон должен быть безопасным». Сотрудники ГАИ напоминают водителям о правилах обгона и выборе безопасной скорости. Правоохранители предупреждают, что этот маневр является самым опасным. С начала года в лобовых столкновениях погибли более 20 человек. Водителей призывают отказаться от рискованных маневров и не выезжать на полосу встречного движения.
1: К новостям в мире.
0: США выделят Венесуэле $150 миллионов для борьбы с последствиями разрушительного землетрясения. Об этом сообщили в Государственном департаменте страны. Из общей суммы 50 миллионов направят через двустороннее соглашение, а остальная часть станет взносом в фонд ООН по координации гуманитарных вопросов. Также американская сторона продолжит участвовать в поисково-спасательных операциях и обеспечивать воздушные перевозки. Новостям регионов. Председатель Миноблсполкома Алексей Кушнаренко поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником. Он подчеркнул, что этот институт стоит на страже интересов граждан, общества и государства. Сотрудники ежедневно решают задачи по укреплению порядка и повышению правовой культуры. Их отличают серьезные юридические знания, умение применять закон на практике и приверженность справедливости. Губернатор выразил уверенность, что опыт и компетентность сотрудников и впредь будет достойно применяться при надзоре за исполнением законов. Испытания по доставке грузов с помощью дронов проходят в России. Об этом сообщили в Федеральном центре беспилотных авиационных систем. По данным ведомства, тестируются различные способы, включая доставку в дронопорты и спуск на лебедке. Сейчас такие применения проверяют с технической и правовой точек зрения. В перспективе такая технология перестанет быть единичным явлением.
1: Новости компании.
0: Над одним водоемом кружат сотни белоснежных птиц. Здесь встречаются сразу несколько видов чаек, а дрозды и зарянки принимают водные процедуры. Енотовидная собака отправляется по своим делам, а в прибрежных зарослях скрывается необычный охотник-бокоход. Что привлекает сюда столько птиц и животных, и где находится этот удивительный уголок природы? Обо всем этом в новом выпуске программы «Все как у людей». Завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро». Минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: 9:08 в Минске, Минской области. Доброе утро,
6: доброе утро,
5: страна. Я вот, знаешь, Жень, как лично худеющая, да, есть такой статус.
6: Знаю.
5: У людей. В этот жаркий день хочу напомнить, что вода действительно помогает худеть. Ну, во-первых, она увеличивает расход калорий. Достаточно выпить 2 стакана воды, и уже через минут 10 скорость метаболизма нашего возрастает на 30%.
6: Ну, по мнению ученых, хотя и здесь есть разногласия.
5: Это работает, правда.
6: Но, с другой стороны, есть еще также и второй пункт. Вода уменьшает аппетит и количество жировых отложений. Mm-hmm. Чтобы это доказать, ученые отобрали 50 женщин с избыточным весом и предложили им выпить по 500 мл воды трижды в день за полчаса до еды и больше никаких ограничений.
5: И что вы думаете? Через 8 недель выяснилось, что у них уменьшился аппетит. То есть, чтобы насытиться, им хватало меньше пищи, чем раньше. А, следовательно, потребляли меньше калорий и теряли лишние килограммы.
6: Вот. Но, здорово. Знаешь... Мы тут минут 10 назад разыграли чикен сет от Амиями, да. И ты предлагаешь что, теперь на воду перейти?
5: Нет, я предлагаю перед тем, как его употреблять, выпить 2 стакана воды. Ну и вообще, если не успели подготовиться к этому лету, ничего, у нас есть следующее.
6: Да, кстати, есть еще один способ, как быстро сбросить лишний вес. Это, конечно же, ученые, как и всегда, выяснили, что если каждый будний день с 7 до 10 слушать шоу «Улетное утро» на Минской волне, попивая водичку, эффект похудения даже будет лучше.
5: Ученые эти именуются как Женя Тихонов и Юлия Умарова. Мы,
6: да,
5: плохого не посоветуем.
6: Мы посоветуем вам оставаться с нами еще целый час, потому что этот час будет насыщенным не только на музыку, но также и на наше исполнение наших планов. Мы уже советуем заглянуть к нам в Инстаграм и проголосовать за трек, который вы хотите слышать под завершение нашего эфира.
5: А также в середине его расскажем о 6 кинопремьерах, которые стоит посмотреть на этих выходных.
6: Глаза разбегаются, но мы все расскажем в середине часа. И вернется ли безлимитный интернет? Вот это хороший вопрос.
5: Да.
6: Ответим на него через несколько треков.
5: Друзья, ну а пока давайте послушаем музыку и действительно насладимся этой пятницей.
4: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: на связи.
1: Юль, слушай, я знаю, что ты у нас человек, который точно живет в телефоне. Как тебе новый мобильный интернет вообще?
2: Слушай, ну не скажи, что я живу в телефоне, но...
1: Скорее прописано, да?
2: Прописано, да, я облако.
1: По месту жительства. Вообще, как бы, после 30 гигов же мы знаем, что скорость сейчас очень как-то сильно падает, верно?
2: Так же, как и после 30 лет, да, все идет к земле. Но я до сих пор в шоке. Ну как так, раньше мы качали все подряд, не думая, а теперь 30 гигов пролетел, и все, привет, 1 мегабит. Вроде и без лимита ощущения, что в прошлое вернулись. Есть такое?
1: Да. В Минсвязи, кстати, объяснили, что все это из-за нагрузки на сеть. Говорят, что некоторые умудряются одну, скажем так, симку на всю семью раздавать и на трех телевизорах 4К смотреть. Ну, в общем, чтобы мы не особо сильно злоупотребляли этим делом.
2: Так никто ж не злоупотребляет, в том-то и дело. Просто мы хотим спокойно видео посмотреть вечерочком. Но знаешь, что меня радует? Чиновники сказали, как только сеть станет мощнее, они готовы этот порог увеличивать. Не отменить полностью, но хотя бы планочку поднять.
1: Ну, кажется, это уже хоть что-то, а то да, мы уже начали скучать по тем самым временам, когда можно было не думать о тех самых святых гигабайтах. Действительно, безлимит — это по факту свобода.
2: И я думаю, все вернется. Технологии же не стоят на месте. Надеюсь, что наши 30 гигабайт скоро превратятся в 50, а потом и смотри в 100. Будем верить, в общем-то, в лучшее и ждать апгрейда сетей.
1: Ну, а пока держимся, экономим и надеемся на чудо. И помним, что безлимит официально никто не отменял. Просто теперь он стал, ну, сильно медленнее.
2: Ну, и чуточку дороже. Кстати, ну, надо оплатить сеть.
1: Оплати, пожалуйста.
2: Ну, не теряем оптимизма, слушаем дальше МВ Радио, наше шоу «Улетное утро». Считать гигабайты не будем, это дело, слушайте.
1: Ну, мы, как и всегда, здесь такое... пятницу ждем только всего самого наилучшего. Ну и, конечно же, лучшее – это у нас также в списке еще и музыка на МВ Радио.
0: Новый день. Полет нормальный. «Улетное утро» на «Минской волне». Реклама на «Минской волне».
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
5: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3 Ордена Октябрьской революции» в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: 9:29 и пятница. Ура!
2: Ура!
1: И как раз со вчерашнего дня в белорусских кинотеатрах стартовало сразу 6 премьер на любой вкус. Ага. Выбирайте сами, а мы сейчас расскажем про каждую из них.
2: Итак, конечно же, наверное, наш личный список оглавляет «История игрушек 5» для тех, кто вырос на Вуди и Базе. Теперь любимые герои борются за внимание Бонни с планшетом. Актуально для всех родителей и для детей, конечно же, в том числе.
1: И франшизе на минуточку уже больше 30 лет. Первый мультфильм в 95 году вышел, вы понимаете, какая-то
2: вот
1: история.
2: Да. И зубами проблемы, наверное,
1: не
2: в этой франшизе.
1: Изменяет себе, продолжает как бы выпускать серии новые. В общем, смотрим. Также «Три богатыря. Ни дня без подвига». Третья часть для поклонников отечественного юмора. Без отдыха и сна богатыри несут на плечах целый город, в прямом смысле. Отличный вариант для семейного просмотра.
2: Также появились еще, скажем, для любителей боевиков с юмором следующая премьера. Но ночной бизнес. Владелец ночного клуба в Лос-Анджелесе попадает в переплет с картелем, поэтому обещают драйв, адреналин и неожиданные повороты. То есть такое мы любим, такое мы берем.
1: Полегче на виражах. Ну и «День разоблачения» — это тоже новинка, фантастика для тех, кто не верит, что мы не одни во вселенной. Инопланетянин наконец-то раскрывает себя. Такое мы любим, такое мы смотрим.
2: То есть в главной роли Катя Лель, получается.
1: Вот посмотришь и скажешь потом.
2: Хорошо. Также еще в списке премьер сегодня у нас «Малыш-каратист».
1: Спортивная драма, да.
2: Да-да-да, спортивная драма о мальчике из Москвы, который через карате находит внутреннюю силу. Вдохновляющая история для всей семьи, и что-то мне подсказывает, что это, скажем так, переиначивание старого доброго карате-пацана. 80-го,
1: или что-то
2: потом
1: из разряда
2: Уиллом Смитом.
1: «Быстрее, выше, сильнее», да. Ну, в общем, семейная...
2: Спортивная драма.
1: Да, семейная драма, можно посмотреть. И также завершает наш список «Курочка, пух и прах».
2: Что?
1: Интересное название.
2: Что?
1: Нет, я не чихнула только что. Этот фильм для искушенных зрителей. Культовый венгерский режиссер Дёрт Пальфи снял комедийный триллер о курице-беглянке.
2: Что?
1: И фильм получил почетное упоминание на кинофестивале в Торонто.
2: Что?
1: Да, такое тоже бывает.
2: А почему тогда наши рилсы и лично наш СММ-специалист Анастасия не получает пальмовую ветвь за каждое наше это?
1: Все впереди.
2: Ну, ладно, может быть и правда было за что. Так что в любом случае в пятницу у нас есть всегда выбор. Эффект, кстати, как после хорошего сеанса психотерапии, зрители отмечают, что поход в кино помогает переключиться с повседневных проблем и действительно может снижать уровень тревожности и давать голове передышку.
1: Только, знаешь, дешевле. А да, с попкорном еще и вкуснее. Так что вы знаете, чем заняться на выходных. Ну, а мы побежали, уже готовить для вас удачную посадку. Два трека, два выбора. Решать вам.
0: Пусть утро будет улетным. На

0: «Дачная посадка».
1: Итак, самая музыкальная рубрика этого утра объявляется открытой. У меня аж мурашки побежали по коже, тот самый фрисон. Сейчас, друзья, мы с вами пофрисоним и доведем каждого до мурашек.
2: Уверен, что у нас это получится, потому что у нас заготовлено два великолепных, а главное, свежих хита. Вот именно. Поэтому за них проголосовать можно в Viber, Telegram 8029 1010 307, или же в нашем Инстаграме, где есть удобный опросник. Но для того, чтобы проголосовать, сначала нужно знать, за что голосовать.
1: Поэтому переходим к прослушиванию прямо сейчас.

0: Этническая культура и мощный темперамент – это все о песне Леры Воппали. Исполнительница 12 лет отдала всенародной хореографии, оно и чувствуется. Поэтому искусно и драйвово интегрирует это в свою песню. Трек, кстати, для тех, кто любит ярко чувствовать, танцевать, жить на полную мощность. А кто этого в пятницу не любит? Все любят.
1: Абсолютно все мы любим. Поэтому, если именно такое настроение сегодня про вас, и вы готовы поддержать тепло, которое уже вовсю греет нас на улице, в таком случае, возможно, это именно ваш кандидат. Однако есть и еще один.

0: Ярик, Пинчук и Фейли «Летим на моря». Этот трек вышел в начале июня, ну, то есть, грубо говоря, ему даже месяца еще нету, и уже успел стать гимном беззаботного лета. Песни нет места проблемам и тяжелым каким-то смыслом, а само оно где-то вот, вот такой вот у него настолько хороший и приятный вайб.
1: Да, знаешь, такой ритмичный, легкий, расслабляющий. Еще бы коктейл, да, и куда-нибудь под березу. И вообще жизнь удалась. Но мы имеем то, что имеем, а именно ваши голоса, которые ждем с нетерпением. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307 или же в Инстаграм голосуйте.
0: Да, побежали подсчитывать, но пока оставляем вас с музыкой.

0: «Дачная посадка».
1: Ну что ж, друзья, наше утреннее время подходит к концу. 9 часов 43 минуты, и пора потихоньку закрывать шторы нашей сцены. Ведь впереди целая пятница и долгожданные выходные.
2: Да, мы их очень долго, очень-очень долго ждали. И сегодня...
1: Целых 5 дней.
2: Да, наверное, сегодня как раз-таки то самое настроение, которое поймали все. Это настроение лететь на море и не сидеть в душных офисах, а вот наслаждаться приятным коктейлем, как
1: ну,
2: ты сказал.
1: Ну, не обязательно лететь даже на море, выйти из дома, да, отправиться на озеро ближайшее, да, даже в лес за земляникой, куда бы вы ни отправлялись. Оставайтесь с нами, мы будем рядом. Наша музыка, с ней как-то жить лучше, легче и спокойнее, что ли.
2: Ну, а чтобы совсем скучно не было, если уж и к музыке привыкнете, в таком случае у нас есть еще дневное и вечернее шоу. А для познавательного момента напоминаю, что сегодня пятница, и поэтому я с вами как минимум еще не прощаюсь. 15:15 жду вас на сеансе психологии головного мозга, где мы будем сегодня обсуждать одну из важных тем в психологии, одну из самых обсуждаемых – обсессивно-компульсивное расстройство или же ОКР.
1: Обязательно подключайтесь к теме, к диалогу, пишите свои предложения, комментарии, мнения. Нам всегда приятно слышать вашу обратную связь.
2: Да, ну а пока что все-таки мы складываем себе полномочия улетного утра.
1: Но мы складываем себя в чемодан.
2: В чемодан складываются Юлия Умарова и Женя Тихонов. И говорим вам до свидания, до понедельника. Обязательно будем снова поддерживать ваше настроение. Настроение на самой, что ни на есть, высокой ноте.
1: Всем жарких выходных. Пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
5: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работают власти Беларуси и какую информацию расшифровали ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил работников и ветеранов органов прокуратуры с профессиональным праздником. Глава государства подчеркнул, что сотрудники ведомства вносят весомый вклад в укрепление суверенитета и национальной безопасности. Они также восстанавливают историческую справедливость, устанавливая новые факты о геноциде белорусского народа в период гитлеровской оккупации. Александр Лукашенко пожелал всем работникам прокуратуры и их родным и близким крепкого здоровья.

0: мирного неба и благополучия. План подготовки к будущему отопительному сезону утвердили в Беларуси. Постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ ставит конкретные задачи по замене тепловых сетей и накоплению запасов топочного мазута и древесного топлива. Также определен перечень котельных, где до зимы завершат оптимизацию оборудования. Министерством облисполкомом и Мингорисполкому поручено рационально расходовать ресурсы и активнее использовать местные виды топлива.
1: К новостям в мире.
0: Иранское управление по контролю за Персидским заливом не может гарантировать безопасность ряду судов. Об этом пишет агентство ТАСС. Речь идет о тех кораблях, которые отклоняются от маршрутов, установленных Тегераном. Кроме того, такие суда не получат страхового покрытия. Всю ответственность за возможные последствия будут нести владельцы и капитаны кораблей. Церемония официального гашения почтового проекта «Белорусский край Минщина» состоялась в рамках форума регионов Беларуси и России. В коллекцию вошли три почтовые марки, конверт первого дня и специальный памятный штемпель. Церемонию гашения провели председатель Минблсполкома Алексей Кушнаренко и министр связи и информатизации Кирилл Залесский. На марках изображены скульптуры «Несломленный» мемориального комплекса «Хатынь», также Кафедральный собор Воскрешения Христова в Борисове и Несвежский дворцово-замковый комплекс. И в завершение выпуска ученым впервые удалось полностью прочитать в цифровом виде один из знаменитых древних свитков. Он был найден в древнеримском городе Геркуланум, уничтоженном в результате извержения вулкана Везувий. С помощью алгоритмов машинного обучения специалисты восстановили текст, ни разу не прикоснувшись к обугленным страницам. Оказалось, что свиток содержит философский трактат, он посвящен человеческой природе и нравственному развитию. Сам процесс цифровой развертки и прочтения проводился дистанционно и абсолютно безопасно для хрупкого артефакта.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3 Ордена Октябрьской революции» в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживание. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3. 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 19 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 19 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 20.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какие нарушения выявили в Минской области и чем полезна морковь.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил лидера Мадагаскара с Днем независимости. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил, что дружественные отношения между странами основаны на принципах равенства и уважения. Александр Лукашенко предложил сотрудничество в механизации сельского хозяйства, здравоохранении, образовании и военно-технической сфере. Он пожелал лидеру Мадагаскара здоровья и успехов, а всем жителям страны мира и прогресса. Министерство связи и информатизации разработало типовую схему строительства базовых станций для улучшения качества связи и интернета вдоль дорог. Об этом рассказали в самом ведомстве. Ранее возводить такие объекты было затруднительно из-за ограничений на землях сельхозназначения и лесного фонда. По решению главы государства ведомство разрешили строить станции в полосах отвода автомобильных и железных дорог. Сейчас документ находится на завершающей стадии согласования с Министерством транспорта.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз будет ежегодно выплачивать около 3 миллиардов евро из своего бюджета в виде процентов по кредиту для Украины. Об этом заявили власти сообщества. Кредит на 90 миллиардов евро был привлечен Еврокомиссией для финансирования Киева в 2026 и 2027 годах. Выплата процентов станет дополнительной нагрузкой на общий европейский бюджет.

0: На данный момент первый транш этого займа уже переведен украинской стороне. Новостям регионов. Комитет госконтроля Минской области проверил строительство и капитальный ремонт жилых домов. Так, по состоянию на конец мая в регионе в нормативные сроки капитального ремонта превысили на 10 объектах. Среди них есть дома в Дзержинском, Крупском, Молодечнинском, Несвежском, а также Пуховичском и Червеньском районах. Ситуацию по каждому объекту ведомство держит на контроле. Отмечу, к срыву сроков приводит слабый надзор со стороны местных властей, некачественное проектирование, нехватка финансирования и задержки с документами. И в завершение выпуска. Некоторые соединения из пищевых волокон моркови способны замедлять старение и продлевать жизнь. К такому выводу пришли китайские ученые. Эксперимент проводился на микроскопических червях, и в результате их средняя продолжительность жизни выросла более чем на 20%. Кроме того, у животных улучшилась подвижность и снизились жировые отложения. Исследователи подчеркнули, что пока что эти выводы не переносятся на людей, однако работа показывает перспективность дальнейшего изучения овоща для здорового старения.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открий для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет облачно, осадков не прогнозируют. Ветер от слабого до умеренного. Температура воздуха составит от 19 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: категория 12+.
1: Что посмотреть на выходных в кинотеатрах Минской области, расскажет «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат.
2: Всем привет, с вами Яна Довбенко. И сегодня я расскажу о том, что можно посмотреть в кинотеатрах Минской области. Первая картина – мультфильм «История игрушек 5». Это продолжение истории о действительно живых игрушках. Уже знакомые персонажи продолжают присматривать за девочкой Бонни. Они стараются помочь ей завести друзей, но тех интересуют только свои планшеты. И вскоре у героини тоже появляется такое же устройство. Счастливая Бонни называет его «Лилипадом» и смотрит в экран днями напролет. Однако старые игрушки не желают вновь стать забытыми и закинутыми в самый дальний ящик. А потому им нужно придумать, как же привлечь внимание своей хозяйки. Смогут ли герои стать интереснее вездесущего гаджета, узнаете в кино. Например, в Столбцовском кинотеатре «Беларусь» мультфильм выйдет завтра в 13:00.
1: Киномания.
2: Вторая лента – фантастика «День разоблачения». События вращаются вокруг двух героев. Первый из них – Дэниел, похитил у крупной корпорации доказательства существования инопланетян. Однако бывший работодатель не оценил такого поступка и готов вернуть материалы любой ценой. В это же время телеведущая Маргарет начинает говорить на неизвестном языке и раскрывает в себе паранормальные способности. По неизвестной причине девушка желает найти Дэниела и помочь ему. Но раскрыть невероятную информацию мешают очень многие влиятельные и опасные люди. Получится ли у героев рассказать людям о братьях по разуму? Узнаете на больших экранах. Например, в Борисовском кинотеатре «Октябрь». Фильм выйдет завтра в 21:00. На сегодня у меня все. С вами была Яна Довбенко. Следите за киноновинками и смотрите только лучшее.
1: «Киномания» на МВ-радио. Программу представляет Минский областной киновидеопрокат. Слушаем наше на МВ-радио.

0: Реклама.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш.

0: До встречи в июле.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 20 до 24 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, какой портал запустили в Беларуси и насколько громко можно кричать.
0: Новости.
1: Президент Беларуси направил обращение участникам Международного антифашистского конгресса. Мероприятие проходит в Минске. Александр Лукашенко подчеркнул, что сегодня наследники победителей продолжают бороться за историческую правду. Они открывают новые факты о злодеяниях нацистских карателей. По его словам, что голос форума будет громким и действенным в защиту мира. Также он отметил, что это важно для отстаивания равных прав всех народов на суверенное будущее. Единый портал здравоохранения запустили в Беларуси. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения. Система работает в тестовом режиме. Платформа создана на базе централизованной информационной системы и объединяет ключевые электронные медицинские сервисы страны. Через личный кабинет пациенты получают защищенный доступ к своей электронной медицинской карте и могут самостоятельно вести дневник здоровья. Вход в систему осуществляется строго с использованием электронной цифровой подписи, ID-карты или межбанковской системы идентификации.
0: К новостям в мире.
1: Компании Германии планируют сократить еще больше рабочих мест. Об этом пишет издание Der Tagesspiegel. По данным источника, сейчас в республике фиксируется самая сложная ситуация с начала пандемии коронавируса. Такая ситуация сложилась в промышленности и розничной торговле. Там доля планирующих увольнения значительно превышает долю тех, кто хочет работать. Снижение занятости затронуло и сферу услуг, особенно

0: туризма компании по найму. На фоне экономических трудностей немецкий бизнес сосредоточен на сокращении расходов. Новостям регионов. Аграрии готовятся к массовой уборке льна в Воложенском районе. В этом сезоне под стратегическую культуру в хозяйствах отвели более 1700 гектаров полей. Аграрии ожидают, что урожайность культуры достигнет 40 центнеров с гектара. Сейчас на полях уже нарезают разделительные полосы. Основная техника выйдет в поля примерно через 2 недели, а полностью завершить уборку планируют до 25 сентября. Мировой рекорд по громкости крика установил житель Австралии. Об этом сообщили в книге рекордов Гиннесса. Мужчина прокричал слово «сейчас» в радиоэфире 2 мая. Успех пришел с 7-й попытки. Специалисты зафиксировали громкость в более чем в 120 дБ. Предыдущее достижение держалось с 1994 года и принадлежало учительнице из Северной Ирландии. Этот крик сравним с ударом грома или звуком отбойного молотка и почти достигает болевого порога.
1: Новости компании.
0: Над одним водоемом кружат сотни белоснежных птиц. Здесь встречаются сразу несколько видов чаек, а дразды и зарянки принимают водные процедуры. Енотовидная собака отправляется по своим делам, а в прибрежных зарослях скрывается необычный охотник – бокоход. Что привлекает сюда столько птиц и животных, и где находится этот удивительный уголок природы? Обо всем этом в новом выпуске программы «Все как у людей» завтра в 5:45 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: радио. Минск 97.4 FM. Между делом на Минской волне.
1: Друзья, сегодня такая погода, что хочется просто замереть и не двигаться, тем более в пятницу. Но у меня есть решение получше. Мы не будем бороться с жарой, мы ведь так давно ее ждали. Мы просто включим музыку, которая создает ощущение прохлады. Особый плейлист для знойного дня. И все это между делом. Но на всякий случай, головной убор, выходя на улицу, все же надевайте, а то вдруг напечет. Всем огромный привет! Здесь с вами несколько часов прохлаждаясь, проведу я, Ника Романова, и ваши сообщения обязательно друг другу тоже зачитаю и передам. На 45-й минуте присылать, что у кого интересного происходит, Viber, Telegram 8029-1010-307, номер для смс 9704. Мы начинаем этот день с DNC, Cake by the Ocean.
0: Сочное музыкальное лето на Минской волне.

0: почему даже если ты живешь свою лучшую best life, всегда найдется кто-то, кто ее испортит. Даже в Штатах от этого никто не застрахован. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: В американских магазинах устанавливают новые цифровые холодильные витрины. Вместо товаров люди видят экран, который анализирует их поведение. Эти экраны настроены на динамическое ценообразование. Они обновляются в режиме реального времени. Таким образом, если на улице жарко, они могут порекомендовать товар и повысить цену. Это что за самоуправство такое, а? Датчики и камеры обнаруживают приближение, иногда даже оценивая возраст и пол потенциального покупателя, что запускает показ целевой рекламы. Они также собирают данные аналитику о продаваемых товарах. А кто их знает, эти датчики? Может, они по внешности вообще толщину кошелька уже определять умеют и цену, кому надо и кому не надо, позавышают. Слушайте, ну а с каких пор банальную спекуляцию начали динамическим ценообразованием, простите, называть? Слова, конечно, красивые придумали, но смысл-то от этого не изменился. Не надо нам такого счастья. Нам пока с такси во время дождя этого динамического ценообразования достаточно, правда же ведь? Тем временем в Минске дождя не наблюдается. А подробнее о погоде совсем скоро в нашем эфире.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: Вот я тоже сижу и спрашиваю себя тут, почему, ну почему в такую жару я на работе, а не в купальнике на пляж загораю? Но я уверена, друзья, что среди вас есть такие счастливцы и счастливицы. Давайте сообщайте нам привет, передавайте. Только за буйки, пожалуйста, не забывайте в случае чего. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Совсем скоро приступлю к вашим сообщениям. Ну а вот обещанный прогноз от Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь местами по северо-восточной половине кратковременные охлаждающие дожди и грозы. Ветер северо-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха максимальная днем от плюс 21 по востоку до плюс 32, пожалуйста, по западу. В Минске переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 25-27, вечером плюс 21-23.
1: Окунись в атмосферу лета с Минской волной.

0: Оставайтесь, конечно, да еще и делайте громче. Вдруг именно вам прямо сейчас у нас на волне привет прилетит.
1: Эфирный чат.
0: Итак, вот что пришло к этой минуте. Добрый день, Минская волна. Хочу поблагодарить хорошего человека за хорошие отношения. Ее зовут Елена Курдесова. Она работает инструктором по ЛФК в травматологическом отделении 11-й городской клинической больницы. За хорошие отношения, за прекрасное лечение. Также хотелось бы отметить еще одного инструктора, Андрея. Хочу сказать им большое спасибо и попросить у Елены прощения за вчерашнее, что, может быть, где-то ее обидел. Пускай она меня простит, если где-то был неправ. Еще раз хочу сказать большое спасибо, ваш пациент Шерзот из реабилитационного отделения травматологии. Шерзот, я что-то вообще ничего не понимаю. Лето в разгаре, а вы в больнице лежать удумали мне тут. Вы давайте поправляйтесь скорее и наслаждайтесь жизнью уже вне больничных стен. Ну, а всем врачам, медсестрам, кто вас там реабилитирует, конечно же, безусловно, огромное благодарю, здоровья, терпения, сил в придачу, чтобы на всех в отделении этого всего вам всегда хватало. Привет, Ника, у нас с мужем есть сегодня план чуть пораньше освободиться после работы и заехать на пляж, купаться. Купаться, думаю, еще рано, вот что. А вот позагорать, это было бы супер. Ну и ножки, может быть, помочить. Привет моему Артемию. Это все было от Алины. Это вот Алина отвечает на вопрос, что кто сегодня на пляже, я клич подавала. Вот, пожалуйста, мне ответили. От Татьяны есть сообщение. Здравствуйте, передаю привет и делюсь хорошим настроением с Кравченко, любовью. Желаю продуктивного рабочего дня. Супер! Вы нашли, я скажу вам, нужное место и нужное время, Татьяна. Разгар дня между делом на МВ-радио. Привет вам обеим, ну и для всех, кто на нашей волне. Отличной пятницы и группа «Рефлекс».
1: Эфирный чат.

Есть еще сообщение от Татьяны, друзья. Здравствуйте, коллектив Несвежского районного центра гигиены и эпидемиологии поздравляет своего замечательного руководителя Чернову Жанну Николаевну с днем рождения. Желаем вашей нелегкой работе побольше позитива и оптимизма. Пусть рядом с вами всегда шагают в едином строю семья, друзья и единомышленники. Пусть осуществляются все планы, исполняются желания, сбываются задумки и мечты. Желаем вам сил, энергии, здоровья, успехов во всем, любви и радости. Будьте счастливы, и я, наверное, дополню, именинники все сегодняшнего дня.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, что изменится для автомобильных перевозчиков и о чем рассказали климатологи.
0: Новости.
1: Президент Беларуси поздравил председателя Центрального комитета Компартии России Геннадия Зюганова с днем рождения. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера. Глава государства отметил его заслуги в отстаивании общих интересов и укреплении братских уз между народами. Александр Лукашенко высоко оценил усилия Геннадия Зюганова по поддержке белорусско-российского союзного строительства. Глава государства пожелал ему крепкого здоровья, счастья и удачи. Процедуру таможенного транзита для автомобильных перевозчиков упростили в Беларуси. Об этом сообщили в Государственном таможенном комитете. Так, с 1 июля белорусские перевозчики освобождаются от отметок таможни при электронном транзите. Новый порядок вводится для автоперевозок. Исключение составит лишь технические сбои, личный транспорт и товары военного назначения. Для завершения процедуры транзита перевозчикам достаточно предъявить регистрационный номер декларации и сопроводительные документы.
0: Новостям в мире.
1: Еврокомиссия предложила лишать временной защиты новых беженцев из Украины призывного возраста. Об этом сообщает ТАСС. По данным источника, мера не затронет тех украинцев, которые уже находятся на территории сообщества. Власти Евросоюза отмечают, что Киев сам просил о таком шаге. Теперь это предложение должен утвердить Совет сообщества. Кроме того, Брюссель рекомендовал продлить статус временной защиты для остальных украинцев до 2028 года и запустить программу добровольного возвращения. Новостям регионов. Три пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом информирует МЧС. Возгорания были зафиксированы в Минском и Солигорском районах, а также Борисове. По данным ведомства, погибших и пострадавших нет. Специалисты призывают строго соблюдать правила противопожарной безопасности. И в завершение выпуска. Аномальная жара в Европе стала рекордной за всю историю метеонаблюдений на континенте. Об этом сообщила Международная климатическая организация.

0: Франция. Почти половина крупнейших городов континента находится под воздействием сильнейшего теплового стресса. Температура во Франции, Германии, Италии и Испании значительно превысила летнюю норму. Экстремальная погода уже привела к гибели десятков людей, перебоям в движении поездов и закрытию школ.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Друзья, вот я тут сижу уже сама не своя от новости. Андижанская полька внесена в Книгу рекордов Гиннесса. Узбекский народный танец одновременно исполнили, внимание, 20 тысяч человек на стадионе в Андижане. Это самое массовое исполнение национального танца в мире. Самому юному танцору при этом было всего 7 лет, а самому взрослому 70. Выступление продолжалось 5 минут. Достижение зафиксировано официальным представителем Книги рекордов Гиннесса. Ну что ж, мы их с этим, конечно же, поздравляем. Но что еще хочу добавить? Пятница, вообще-то, это не время, чтобы ставить рекорды, а время, чтобы пожинать плоды всех предыдущих 4 рабочих дней и позволить себе, наконец, расслабиться и наслаждаться жизнью. И я, Некроманова, вам в этом помогу. В этом часе будем развлекаться по полной в игре из песни слов «Не выйти». Кинешь, и заодно вручим кому-то билет в мир иллюзий. Не пропустите, и пусть ваш
1: день пролетит незаметно между делом.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
5: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
4: А на горячее?
5: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
4: А еще?
6: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Друзья, чтобы ощутить это самое счастье, иногда достаточно сменить обстановку и открыть для себя что-то новенькое. Например, мир иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, которое унесет вас в мир фантазий. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов, где посетители окунутся в удивительный мир визуальных эффектов и волшебных моментов. Мир иллюзий приглашает каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать беспрецедентным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: С песни слов выкинешь.
0: Ну и пятница, друзья, самое, конечно, любимое сочетание букв и звуков. Хочется снова и снова тонуть в ее омуте с утра до утра. Поэтому песню будем слушать «Тону в тебе, как в омуте», которую когда-то исполнил Денис Камаз, но а мы до сих пор многие ее очень любим. Одно слово во фрагменте будет запикано, ваша задача его вычислить, прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Ну и поскольку у нас тут обещается 30-градусная жара, то и 30-го по счету буду сегодня награждать билетом в мир иллюзий. Итак, задание.
1: Какого слова не хватает?

Ну все, друзья, не знаю, как вас, а меня лично размазало. Резко захотелось любви, романтики, так что пойду я ее где-нибудь у нас тут в офисе поищу, вдруг завалялась. Ну а вы пока присылайте мне ответы на эту нашу музыкальную викторину. Что было запикано? Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704, мне нужен 30-й с правильным ответом.

0: Зажигательный Maroon 5 One More Night. Видимо, о том, что всего одна ночь отделяет нас от выходных. А мы тут стараемся, между прочим, чтобы любой ваш день, друзья, был праздником. И вы могли позволить себе хорошо и интересно отдохнуть. Например, в мире иллюзий. Уникальное интерактивное пространство, друзья, это которое унесет вас в мир фантазии. 20 разнообразных фотозон и интерактивных лабиринтов. Приглашаем каждого стать частью удивительной альтернативной реальности. Это место обещает стать очень увлекательным приключением, которое удивит и порадует посетителей любого возраста.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Напомню, что нужно было делать для того, чтобы получить билет в мир иллюзий. Нужно было прислушаться к композиции, которая звучала некоторое время назад. Это был фрагмент песни «Тону как в омуте». Денис Камаз, любимчик наш на сегодня, красавчик, краш, в общем, исполнял. Так, одно слово было запикано, надо было его вычислить. И это было, кстати, растворюсь, практически все правильно ответили.
1: Правильный ответ.

0: друзья, тонуть, как в омуте, в мире иллюзий, до капли там растворяться будет от нашего лица Виктория, 2232, последние цифры номера, потому что именно Викочка оказалась у нас 30-й по счету с правильным ответом. Я вас от души поздравляю, Вик, с вами свяжется в течение некоторого времени наш редактор, расскажет, как воспользоваться сертификатом, как его забрать, в общем, все тонкости и подробности. Ну, а подробности, что там в новостях происходит в мире, нам скоро расскажет, наверное, Екатерина Гунько уже, да, по-моему, она уже заряженная, рвется к нам в эфир. Так что обязательно дождитесь, а в следующем части тоже будет игра. Так что не унываем, продолжаем развлекаться.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Без нее, кстати, друзья, нам было бы сложно разобраться, что в мире каждую минуту происходит. А она вот разобралась и пришла к нам с новостями. Екатерина Гунько, встречайте.
1: Привет, Ника, добрый день, слушатели. Ника, расскажи, ты в школе внимательно слушала учителей?
0: Ну, в целом, да. Слушай, с переменным успехом, конечно, от предмета зависело. Я вот меньше всего разбиралась в истории, как сейчас помню, в географии. Вот, и поэтому, возможно, там витала в облаках. Но в целом я была, знаешь, хорошистка.
1: Ну, вообще-то. То есть, Мария Ивановна, мне все-таки приходилось повторять по 100 раз.
0: Ну, может быть,
1: одно
0: да.
1: Одно и то же.
0: Да.
1: А вот. Еще, наверное, она говорила, я не робот, вам это все повторять. Так вот, теперь в школе приходит эра учителей-гуманоидов.
0: Накаркала, получается, Мария Ивановна, что ли?
1: Страшно звучит.
0: Да.
1: А где внедряют новые технологии, я расскажу в этом выпуске.
0: Давай.
2: Нильская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 24.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Александр Лукашенко обратился в видеообращении к участникам форума регионов. Президент Беларуси подчеркнул, что именно регионы формируют экономическую основу союзного государства. По его словам, Минск и Минская область, где сосредоточено около половины ВВП, являются сердцем Беларуси. Здесь работают ведущие промышленные предприятия БелАЗ, МАЗ, МТЗ и другие. Президент также отметил, что Беларусь и Россия – союзники по духу. Глава государства уверен, что вместе страны готовы решать любые задачи. В союзном государстве с начала года провели около 200 совместных спортивных мероприятий. Об этом рассказали в Министерстве спорта. В них участвовали десятки тысяч спортсменов из Беларуси и России. Соревнования и сборы охватили почти полсотни видов спорта. Часть мероприятий прошла в Беларуси, большая часть на площадках России. Среди ключевых турниров – Кубок Содружества и Кубок Сильнейших. Таким образом, спорт остается важной основой единства двух стран.
2: К новостям в мире.
1: В Венесуэле, в штате Ла-Гуайра, обрушилось более 100 зданий после серии мощных подземных толчков. По официальным данным, жертвами стихии стали 235 человек. Ранения получили около 4500. Серьезное повреждение получил и международный аэропорт. В пострадавший регион дополнительно направлены спасатели и военные. Их группировка увеличена до 11500 человек. И к новостям в регионе. В Минской области снизилось число особо тяжких преступлений. Об этом рассказали в прокуратуре края. При этом растет число правонарушений в интернете. Сейчас они составляют почти треть от всех преступлений. Почти все наркопреступления теперь совершаются также через сеть. По требованию ведомства заблокировано 132 фишинговых сайта, которые использовались для кражи данных. Правоохранители отметили, что следует активнее информировать граждан о кибербезопасности, чтобы они не отдавали деньги мошенникам. И в завершении выпуска: в школах Нью-Йорка появятся роботы-учителя. Американская компания RealBotics запускает пилотный проект с человекоподобными ассистентами. Они будут помогать школьникам на уроках по робототехнике и искусственному интеллекту. Устройства понимают речь, умеют общаться и отвечать на вопросы, как живые люди. К осени программу планируют расширить на старшеклассников. Разработчики считают, что это сделает обучение более увлекательным и доступным.
2: Новости компании.
1: Куклы с характером, девушка за рулем автобуса и хозяйка салона красоты, которая сама построила свой бизнес. Как найти призвание, которое приносит удовольствие каждый день? История женщин, которые рискнули выбрать свое. Смотрите в новом выпуске программы «Белорусский стандарт» в понедельник в 10:10 на телеканале «Мир».
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом этот час мы проводим вместе с управлением МЧС Минской области и напоминаем, что безопасность детей – это ответственность взрослых. Тем более на каникулах не стоит в этом смысле расслабляться. По данным МЧС, на сегодня произошло 2 трагических случая с детьми на пожарах, 28 детей травмированы. Из-за детской шалости с огнем произошло 33 пожара и ранены 8 детей. Кроме того, наши спасатели помогали детям в разных городах. То ноги застревали в качелях, то в спицах велосипеда, то дети проваливались в ямы, застревали в ограждениях, на деревьях и в запертых квартирах. В каникулы риски повышенные. И важно помнить, не оставляйте малышей без присмотра. Выучите с ребенком адрес и телефон, а также номера экстренных служб, в том числе 101 и 112. При пожаре научите сразу выходить на улицу, а не прятаться. Храните спички, лекарства и химию в недоступных местах. Запретите игры с огнем, поджог травы, шалости на стройках и чердаках. Проверяйте детские площадки перед игрой. Уберите ядовитые растения. Объясните, что их нельзя пробовать на вкус. Для катания на велосипеде приобретите для ребенка шлем и защиту. И не забывайте обсудить с ним безопасный маршрут. Помните, что оставление детей в опасности влечет административную уголовную ответственность. Все ситуации, конечно, не предусмотрены. Но научить ребенка осторожности можно. И лучше родителей это никто не сделает. Ваше внимание и забота – их главная защита. Ну а в игре «Факт или фейк» в этом часе мы разыграем автономный пожарный извещатель от управления МЧС Минской области. И заодно разберемся с правилами безопасности на воде. Грядут, друзья, к нам аномальные жаркие выходные. Нужно быть бдительными.
2: Уважаемые граждане, соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
0: Летняя, сочная, малиновая, Минская волна.

0: Реклама. Уважаемые родители, с вами сейчас есть ребенок?
1: Тогда повторяйте со мной правила безопасности. Я знаю, как правильно вести себя на воде. Купаться только под присмотром взрослых. Не прыгать в воду с обрывов крутых берегов. Купаться только в оборудованных местах. В случае чрезвычайной ситуации немедленно звонить 101. Повторили? А теперь гордитесь, что научили правилам безопасности.
0: МЧС благодарит заботливых родителей и помните, помощь рядом.
2: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: С начала купального сезона в Беларуси трагедия на воде коснулась 40 человек, из них 5 детей. А ведь есть простые правила, друзья, чтобы избежать беды. Купайтесь только в официальных местах. Стихийные пляжи опасны. Заходите в воду постепенно и только трезвыми, ведь алкоголь повышает в разы риск судорог и потери координации. Не заплывайте далеко, даже если хорошо плаваете. Дети должны оставаться под неотрывным контролем взрослых. Помните, что на рукавники и жилеты не заменяют присмотра. Ребенок всегда должен находиться не дальше, чем на расстоянии вытянутой руки от взрослого. В общем, друзья, берегите себя и своих близких, не теряйте бдительность даже на отдыхе. Ну, я еще кое-что сейчас вам в эту тему расскажу, а ваша задача догадаться, что это будет.
0: Факт или фейк?
4: Итак, мы разбираемся вместе с управлением МЧС в правилах безопасности, в том числе на воде. У нас на кону автономный пожарный извещатель и набор всякой всячины от МЧС Минской области. 30-й сегодня с правильным ответом его заберет. Если догадается, что я сегодня вам принесла, правду или вымысел, факт или фейк. Я жду один из этих вариантов ответов к нам на наши координаты для связи. Вайбер, телеграм 8029-1010-307 или на номер для СМС 9704. И вот какое у меня умозаключение. Тонущего всегда видно по крикам и размахиванию руками. Вы вот в это верите или нет? Факт или фейк это по-вашему?

Fake. Друзья, настало время подводить итоги этой игры. Очень важно действительно разобраться в сегодняшней информации. Правду я вам говорила или нет, а то еще запомните неправильный вариант. Да, оно нам надо, а оно нам, конечно же, не надо. И я вам рассказывала, что тонущего человека, не человека, неважно, всегда видно по крикам и размахиванию руками. И нет, друзья, это абсолютнейший фейк. Не думайте так, никогда в это не верьте, потому что чаще всего человек тонет, увы, молча и вертикально, в том числе и дети. Тонущие просто уходят под воду, не имея сил кричать. Так что, если ребенок или взрослый вдруг затих в воде и не двигается к берегу, это для нас с вами критический сигнал, а не какая-нибудь там игра. Важно было, что сегодня оказаться 30-м по счету с ответом «фейк», и им стал Андрей, он же Василек, он же абонент с последними цифрами номера 3519. Андрей, мы вас поздравляем, вы сейчас не только от воды защищены благодаря управлению МЧС Минской области и Минской волне, вы еще и от пожаров в доме тоже каким-то образом застрахованы, потому что автономный пожарный извещатель достается именно вам. Поздравляю! Факт.

Друзья мои, какими бы ни были обаятельными и привлекательными ведущие МВ-радио, но приходится и нам когда-то отдыхать, делать паузы и передышки, чтобы восстановить силы и продолжить делиться с вами эмоциями на новой рабочей неделе. Поняли, к чему клоню, да? Я, Ника Романова, на сегодня прощаюсь. Желаю вам ярких, действительно жарких выходных. Ну, а наш эфир продолжается. Скоро программа «Психология головного мозга» с Женей Тихоновым. Не пропустите. Там сегодня про ОКР, чтобы вы там не путали потом с СДВГ, с ПТСР и другими разными аббревиатурами. Вернусь в понедельник, все с вас спрошу. Пока. Между делом.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Где были мои глаза? А где были мои уши?
5: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
4: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
6: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, над чем работают белорусские ученые и какой механизм запустил речь у человека.
0: Новости.
1: Регионы формируют материальную основу, которая делает союзное государство жизнеспособным. Об этом заявил президент Беларуси в своем видеообращении к участникам форума регионов. Александр Лукашенко отметил, что сильная экономика является главным драйвером роста. От уровня ее развития, укрепления промышленного и аграрного потенциала зависят благополучие граждан, безопасность и суверенитет наших стран. Белорусские ученые работают над выведением новых пород животных. Об этом рассказали в Академии наук. Среди главных достижений – коровы эксклюзивной породы «Белгольштин». Они дают до 12 тысяч килограммов молока в год. К 2030 году планируют создать еще одну молочную породу – аналог датской красной с более жирным и белковым молоком. Почти завершена работа над двумя национальными породами свиней. Также вывели два собственных кросса кур. Разработки уже приносят результат. Каждый рубль, вложенный в аграрную науку, в прошлом году дал около 32 рублей новой продукции.
0: К новостям в мире.
1: На июльском саммите НАТО вопрос поддержки Украины может вызвать самые большие споры. Об этом сообщает издание «Политика». Лидеры Альянса соберутся 7 и 8 июля в Анкаре. Встреча пройдет на фоне критики США в адрес европейских союзников. Ожидается, что на саммите объявят о новых контрактах на поставку оружия. В центре внимания пересмотр военного присутствия США в Европе и призыв к союзникам увеличить оборонные расходы. Также официальный Вашингтон недоволен их отказом поддержать военные действия против Ирана. Товарооборот центрального региона с Россией вырос почти в три раза за последние 6 лет. Об этом заявил председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко на полях форума регионов. По его словам, этот период он достиг почти 927 миллиардов российских рублей, что составляет более половины всего внешнеторгового оборота области. Руководитель также подчеркнул, что стороны работают над снятием ограничений в торговле, включая вопросы утилизационного сбора. Он выразил уверенность, что форум поможет оперативно решать возникающие проблемы. И в завершении выпуска ученые из Великобритании выяснили, что ритмичный смех, похожий на человеческий, появился у обезьян около 15 миллионов лет назад. Современные человекообразные приматы, от горилл до шимпанзе, издают звуки с одинаковым ритмическим рисунком. В ходе исследования записали смех десятков животных и сравнили его со смехом людей. Оказалось, что базовая структура осталась неизменной. Однако только люди научились осознанно менять ритм и интенсивность смеха в зависимости от ситуации. Ученые считают, что именно этот контроль над голосом мог стать важным шагом к развитию речи.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля и 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Всем добро пожаловать на наш сеанс психологии «Психология головного мозга». Я ведущий ее Женя Тихонов, а передо мной сидит Ян Ярошевич, который, как и всегда, как палочка-выручалочка, приходит на любой вопрос касательно психологии к нам. Ян, привет, тебя давненько не видел.
1: Женя, привет, рад видеть, добрый день, друзья.
0: Итак, мы привыкли считать, что вот наша сегодняшняя тема – это история про чистоту и раскладку носков по цветам. Но иногда, когда вот, точнее, когда я копался, в принципе, в моменте подготовки к нашему сегодняшнему интервью, то глубоко я копнул и понял, что это не совсем история про порядок. Это скорее про террор. И вопрос только еще очень большой: террор кого? Человек не моет руки, а потому что не потому что чистоту он эту самую любит. Он моет потому, что боится, что если он этого не сделает, что-нибудь да произойдет. Поэтому сегодня мы разберем, как выглядит этот террор изнутри, почему мозг сходит с ума, что происходит вообще в этой системе, и, возможно, это какой-то даже подарок судьбы. Поэтому сегодня мы обсуждаем очередную аббревиатуру из трех букв, и она расшифровывается как обсессивно-компульсивное расстройство, или же ОКР. Ян, теперь тебе слово.
1: Отлично, спасибо большое, Жень.
0: Дождался.
1: Да.
0: Сидел потел.
1: На самом деле, достаточно часто я сталкиваюсь с этой проблемой у своих клиентов в том числе. И немногие знают, что, в принципе, ОКР – это как своеобразная производная от тревожного расстройства, в первую очередь. И нужно начинать будет больше с этой темы, поскольку ОКР – это как такие более поздние, я бы сказал, развитые стадии тревожного расстройства.
0: То есть это уже по факту как абсолют вот такое вот. Это когда уже настолько стадия. Но вот насколько я слышал также, что некоторые синдромы либо отклонения, либо расстройства, они постоянно идут параллельно с какой-то эмоцией. То есть эмоция их как-то подпитывает. В случае ОКР что это за эмоция?
1: Ну, тревога, страх.
0: А не гнев?
1: Переживание.
0: Ли?
1: Гнев.
0: Да.
1: Ну, гнев можно связать, может быть, с какими-то отдельными случаями, поскольку все-таки даже в самом ОКР есть разновидности его, в чем он проявляется, да, не запросто, не просто так, назвали обсессия и компульсия,
0: да, обсессия — два составляющих. Обсессия — это более такая ментальная часть, а компульсия — это именно связано с тем
1: непосредственно
0: действием.
1: Непосредственно действие, да,
0: это вот тогда, когда моют руки бесконечно.
1: Именно
0: да.
1: так.
0: А да. почему, допустим, у одного человека стресс вызывает желание, скажем так, немножечко пригубить, а у другого желание перепроверить замок по 18 раз? Что вообще за кнопка такая в мозгу замыкается?
1: Ну, знаешь, во-первых, далеко не всегда так бывает. Иногда человек на первых этапах своего тревожного расстройства, он пытается это все как-то прикрыть, возможно, замаскировать алкоголем, чтобы не испытывать таких переживаний.
0: Не рекомендуем. Лучше сразу к специалисту.
1: Безусловно, конечно. Но впоследствии все равно это может потом выражаться и в каких-то вот в ОКРе, когда он начинает создавать определенного рода ритуалы для того, чтобы себя успокаивать.
0: То есть, грубо говоря, это то, что мозг просто вот генерирует для того, чтобы убежать от этой вот самой тревожной. Вот, допустим, меня очень сильно взбесили, и я нахожу отличный метод выпускания и успокоения – помыть посуду. Это одно и то же?
1: Вообще, да. Знаешь, тут нужно обратиться нам в первую очередь к природе обсессивно-компульсивного расстройства.
0: Это вообще врожденное?
1: От чего оно может быть? Вот именно, да. Поскольку есть достаточно большое количество разных теорий, от чего возникает. Начиная от биологической, поскольку она, в принципе, на данный момент идет такой, скорее всего, главенствующий. И она полностью взаимосвязана с выработкой серотонина. То есть есть у нас такой гормон, да, который отвечает за передачу через нейроны информации какой-либо. Если у него если он перестает это делать, то у человека начинаются проблемы.
0: А так я понимаю, что есть также еще и не то чтобы биологическая, а именно как будто бы насажена, как нанесенная детская травма. Правильно?
1: Через травму, да, травматизация.
0: Но не обязательно детскую, я так понимаю.
1: Конечно, не обязательно. Но чаще, конечно, развивается в подростковом возрасте ОКР. Но бывают случаи, конечно, когда уже возрос в возрасте, там 25-30 лет, я встречал такие ситуации, когда люди начинали этим страдать, но у них всегда перед этим были предпосылки. Предпосылки в виде тревожного расстройства.
0: Никогда ничего не бывает просто так и в один
1: Конечно.
0: Момент.
1: Конечно. Кроме того, есть и генетическая предрасположенность, и по некоторым исследованиям, там, по-моему, до 27%.
0: Ого.
1: Насколько я помню, ученые выявили такую вот, скажем так, связь,
0: да,
1: взаимосвязь между родительским ОКРом и которая передавалась детям.
0: Ну, как говорится, все лучшее детям, да? Смотри, вот я тоже увидел такой классический момент, что, допустим, цитата, да, если я не сделаю это, то случится беда. Ребенок вот так мыслит. А вот почему взрослый дядя с IQ выше среднего вполне себе верит в эту магическую связь между движением руки и исходом полетом самолета?
1: Я не думаю, что они таким образом стремятся логическим способом себя предостеречь от чего-то. Скорее,
0: по-другому не
1: скорее
0: получается.
1: Это эмоциональная составляющая. Если я буду делать какие-то последовательные действия, это меня будет успокаивать. Допустим, если я буду прикасаться перед выходом из дома к ручке определенное количество раз, мне станет спокойнее. Это словно такая, знаешь, полумедитативное состояние. Я это повторяю, и моя нервная система успокаивается.
0: Слушай, по-моему, человеку с ОКРом достаточно тяжело ужиться либо в коллективе, либо в семье, потому что эти его ритуалы могут вызывать непонимание у людей, которые его окружают, верно? Вот почему люди злятся на человека с обсессивно-компульсивным расстройством личности?
1: Знаешь, нам нужно, в принципе, с этого в первую очередь и начинать. Насколько человеку вредит ОКР, либо вредит окружающим людям.
0: Это важный момент, потому что мы к нему вернемся немножечко позже.
1: А, хорошо, без проблем.
0: Нет, продолжай, просто вот именно ты сказал про вред, но, скорее всего, должна быть и другая сторона, и потом я задам этот вопрос.
1: Именно так, поскольку, конечно, в некоторых случаях это может в какой-то степени даже помогать человеку, в некоторых профессиях, да, ну, мы с тобой об этом, в принципе, я думаю, поговорим.
0: Обязательно.
1: Но в большей степени, конечно, это мешает, но если у человека уже появляются определенные предпосылки к ОКРу, то по-любому это будет развиваться, поскольку человек не знает, как реагировать на тревожные стрессовые события, которые происходят у него в жизни. Следовательно, систематизация таких переживаний, она будет накапливаться, и впоследствии человек все равно придет к каким-то ритуалам, которые он хочет просто успокоения, и он будет создавать эти ритуалы для того, чтобы ему было спокойнее.
0: Я тебя понял. Слушай, а как вообще, в принципе, ОКР проявляется? Вот для нас, для сторонних наблюдателей. То есть вот мы увидим эту картину, да, человек делает так или так, ведет себя так, возможно, мимика как-то выдает его.
1: Конечно, есть множество способов это понять. В первую очередь, обсессия, компульсия, как мы с тобой говорили, да, есть навязчивые мысли у человека, есть навязчивые последовательные действия. Допустим, кто-то постоянно перед уходом проверяет розетки, да. Обязательно.
0: Или конфорки газовые.
1: Газовые конфорки, воду. Возможно, он проверяет на работе, правильно ли он, скажем так, выполняет ли он последовательность действий на работе так, как это нужно делать. И я даже встречал случаи, когда человек себя фиксировал на камеру каждый раз, когда он работает с клиентом и перепроверяет, не сказал ли он что-то лишнее, допустим.
0: Как-то запущено уже, нет?
1: Ну да, это такая сложная уже была
0: получается
1: ситуация.
0: Получается такое вот чувство, будто человек становится роботом больше, а не человеком. Как будто бы обрезает себе возможность для импровизации в том или другом, нет?
1: Можно так сказать. Ты обрати внимание, то есть человек настолько тревожен, что он даже сам себе перестает доверять. И я бы даже сказал, что в моей практике часто это проявлялось, когда человек был подвержен газлайтингу. Да? То есть газлайтинг это что? Когда постоянно люди говорят...
0: Ты не так понял меня.
1: Ты не так понял, да. Я имел в виду совсем ситуация. Другое, либо этого не было. И, в принципе, если у человека более психика восприимчивая, со временем вот такого давления он начинает сомневаться сам в себе. И это тоже один из симптомов, который потом будет проявляться.
0: Вот смотри, давай поговорим сейчас еще буквально немного про ритуалы и уйдем на музыкальную паузу.
1: Конечно.
0: Это ритуалы, вот вроде как бы ОКРщик находит в этом спасение, да?
1: Да.
0: А вот
1: да.
0: Является ли это тем самым спасением? Либо просто откладывается? Ситуации в долгий ящик.
1: В том-то и дело, что это не является спасением, только, скажем так, в частном случае. В моменте человеку становится спокойнее, да? Но если мы говорим на перспективу, то чаще всего вот эти обсессивные компульсивные действия, они будут развиваться и появляться новые, потому что человек не понимает, как справляться с этим стрессом, и, следовательно, они будут накапливаться и все больше, больше и больше ему усложнять жизнь повседневную.
0: Звучит как-то плохо. Мы на самом деле здесь психология головного мозга для того, чтобы облегчить жизнь, а не усложнять. Но на всякий
1: именно
0: случай
1: так.
0: И облегчите нам немножечко день нашего эфира. Ждем ваши вопросы в Viber, Telegram 8029-10-10-307. Если получится и успеем разобрать все, разберем все. Ну а пока выбираем только три самых лучших. Ну а пока небольшая музыкальная пауза на МВ-радио для того, чтобы немного перевести дух.
2: Психология головного мозга на МВ-радио. Через пару минут. Реклама на Минской волне.
3: Уважаемые граждане! Соблюдение элементарных правил поведения на воде – гарантия вашей безопасности. Не входите в воду в нетрезвом состоянии. Не заплывайте далеко, если вы недостаточно уверены в себе. Не ныряйте в воду в неизвестных местах. Не оставляйте детей у воды без присмотра. Во время движения лодки не меняйтесь местами и не садитесь на борта лодки. Не используйте для плавания доски, бревна, надувные матрасы, камеры автомашин и другие вспомогательные средства. Пусть ваш отдых будет безопасным.
4: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай!
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Итак, мы возвращаемся обратно в наш подкаст «Психология головного мозга». Спасибо, что остаетесь с нами, потому что мы сегодня разбираем очень важную тему. Опять же, аббревиатура ОКР – обсессивно-компульсивное расстройство. Яна Ярошевич уже готов к моему следующему блоку вопросов. Ну и также напоминаем, что мы ждем ваши вопросы. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307. Отбор уже идет, вопросы поступают. Большое спасибо. Продолжим.
1: Конечно,
0: отлично.
1: Давай.
0: Я люблю, что ты не отказываешь мне никогда в этом плане. Вот смотри, самое разрушительное последствие на самом деле это не время, потраченное на мытье рук, ну согласись. То есть по факту это какая-то, возможно, форма потери контроля с реальности, верно? То есть когда человек перестает доверять своим чувствам.
1: Да, себе в целом даже, можно и так, как мы с тобой говорили.
0: Вот скажи, пожалуйста, это вот и правда является тем самым личным убийством даже не инициативы, а спонтанности, умение реагировать на какие-то события, которые происходят вне твоего плана, вне твоего контроля.
1: Именно так, поскольку человек не готов к этим вот резко меняющимся условиям жизни, mm-hmm. и из-за этого он нуждается в том, чтобы ритуализировать некоторые аспекты из них для того, чтобы ему было спокойнее. Mm-hmm. Например, так. Там помыть, перед тем, как выйти на улицу, да, он настраивается, он производит определенные действия, что-то осматривает, допустим, в квартире, да, и только после этого он выходит. И тогда у него появляется иллюзия готовности к взаимодействию с окружающим миром.
0: Интересно. Смотри, вот, а если человек, допустим, ну, условно, мы уже взяли как пример, что это мытье рук бесконечно. Да. Если человек просто перестанет это делать, что произойдет?
1: Резкий скачок тревоги, вплоть до панических атак. И у ОКРщиков, у них часто очень встречаются панические атаки.
0: А вот как объяснить клиенту, что вообще ты, ну, как со стороны психолога, что ты не отвечаешь за первую мысль, но отвечаешь за вторую?
1: Грубо говоря,
0: то есть ты не отвечаешь то, что ты резко тревожился, но ты отвечаешь то, что ты испытываешь какие-то ритуалы.
1: А, так как ему,
0: наверное, прийти к самоуспокоению? Вот, так
1: вот смотри, когда мы говорим с тобой, очень важно просто распределять между собой тревожную мысль и именно непосредственно мысль ОКРщика. Поскольку тревожная мысль, она всегда связана с какими-то конкретными проблемами, которые есть у человека.
0: Так.
1: А человек, который страдает обсессивно-компульсивным расстройством, у него эти мысли навязчивые, и они зачастую не связаны с реальностью. То есть это какие-то страхи, которые он просто, они навязчиво приходят в голову и повторяются, как мысленная жвачка.
0: То есть, грубо говоря, они тебя начинают изводить, пока ты не станешь человеком деятельным. Вот здесь проявляется компульсия, верно?
1: Именно так. То есть вот по простому примеру, да, человек может тревожиться о том, что у него что-то не получится, что на работе, да, а может тревожиться о том, что он будет стоять, допустим, на перроне в метро и будет бояться, что он вдруг упадет туда. Вот и все. И
0: слушай,
1: это вот две таких явные.
0: А я вот все хотел, наверное, спросить и у тебя, и у Дениса, а чем вообще различается синдром, расстройство и там, ну вот, патология именно психологическая? В чем, собственно, разница? Почему? И впоследствии даже будет такой вопрос, а можно ли как-то избавиться от ОКР? Но давай ответим на него под конец уже.
1: О, ну хорошо. Ну, расстройство, оно подразумевает под собой более обобщенное понимание. То есть есть какое-то расстройство психики, а синдром — это более уточненное понятие. Вот и все.
0: То
1: это
0: есть...
1: больше такие, я бы сказал, научная терминология.
0: Да, то есть как бы...
1: Тонкости.
0: Да, хорошо. А вот с этими тонкостями, допустим, с нашим с тобой случаем, ну, надеюсь, не в реальности,
1: Конечно.
0: Медикаменты, они смогут вылечить причину или все-таки они больше как действуют обезболивающе, но боль никуда не пропадает? И вообще, допустимы ли медикаменты при ОКР?
1: Отличный вопрос, поскольку без медикаментов в запущенных случаях просто никак.
0: Так.
1: Я, конечно, не психотерапевт, да, и ничего ни в коем случае, друзья, не рекомендую, но вместе с этим, если вы действительно замечаете устойчивые симптомы ОКР, то лучше всего в первую очередь обратиться, и они такие действительно мешающие вам жить, то очень важно обратиться в первую очередь к психотерапевту либо психиатру, рассказать о своей симптоматике, и есть определенного рода, скажем, подраздел антидепрессантов, которые непосредственно помогают бороться с тревожностью и с ОКР в частности.
0: Грубо говоря, это просто настраивает ваши нейромедиаторы для того, чтобы немножечко сделать небольшую передышку от всего.
1: Именно
0: этого.
1: Так, именно так. Но смотри. Все равно, извини, вот перебью, но все равно сама по себе терапия, она тоже крайне важна, поскольку именно фармакологическая поддержка, она помогает убрать симптомы, как ты верно подметил.
0: А дальше уже работа самостоятельно,
1: дорогие
0: друзья.
1: Но терапия, она подразумевает коррекцию поведения для того, чтобы человек самостоятельно научился справляться с этим.
0: Вообще с ОКРом справиться реально?
1: Его можно, скажем так, контролировать.
0: Порезать в ноль, ты имеешь в виду?
1: Ну, практически да. То есть, если у человека будут возникать какие-то в будущем симптомы похожие, он будет знать, что делать для того, чтобы их нивелировать сразу же.
0: То есть, да, грубо говоря, он приобретет новый ритуал.
1: Это не то, чтобы ритуал, это когда ты знаешь, что нужно делать в определенных случаях. Как справиться с этими состояниями, которые возникают и мешают жить.
0: Угу. Вот смотри, а вот как ОКР можно рассмотреть в семье? Он вообще выгоден в некоторых случаях? Вот, допустим, да, вот мать-тиран успокаивается только когда дочь наводит порядок. Как лечить человека, если симптом на самом деле для него это больше как клей отношений? Если одному человеку выгодно, то что у тебя обсессивно-компульсивное расстройство?
1: Ну, знаешь, Жень, я бы не сказал, что это склеивает отношения. Скорее, это на время, возможно, успокаивает самого человека, который страдает этим синдромом.
0: Паразитарство, да? Такое.
1: Да, вот. Да, скорее так можно назвать. Но чем-то хорошим плюсом нельзя, поскольку человек один полностью зависим от действий либо бездействий другого человека. И, допустим, в твоем случае, если мама увидит, что ребенок ее не убирается...
0: Не в моем случае, если что.
1: Она будет постоянно тревожиться, злиться, проявлять агрессию по отношению к ребенку. Тогда о каком клее мы можем говорить в семье?
0: Ну, возможно, да, ты прав, не смотрел на это с такой стороны. Вот смотри, вот как раз-таки мы затронули какой-то вот положительный момент, ты что-то там сказала. Скажи, в принципе, есть ли в этом синдроме какая-нибудь суперсила? То есть, по факту, эти же люди обладают там фокусировкой просто невероятной, и также там внимание к деталям и вот этой вот гиперответственностью. В принципе, может ли это самое расстройство в каких-то профессиях помочь?
1: Знаешь, эти люди, они очень выносливы, поскольку они же постоянно, системно выполняют определенные ритуалы для того, чтобы им стало спокойнее. Да. Следовательно, они усидчивые. И поэтому в какой-то степени в работе это может помогать. Особенно в той, где нужно, вот, например, по типу бухгалтерской какой-нибудь работы, направления, да, сферы деятельности. Вот там, в принципе, да, это может действительно помогать. Ну, в какой-то степени, да, мы же не говорим, что это такой стопроцентный плюс. Это просто на основе всех минусов можно сказать, что какие-то плюсы тоже есть.
0: Грубо говоря, ты просто переводишь свои ритуалы уже в профессиональную деятельность.
1: Да, в профессиональную сферу. И все. И тогда это, конечно, помогает.
0: Слушай,
1: да?
0: Достаточно интересно. Кстати, вот вопрос, о котором мы с тобой говорили в кулуарах во время паузы.
1: Да.
0: Можешь ли ты назвать какого-нибудь, возможно, какую-нибудь известную личность, либо персонажа книг, фильмов, любых других произведений, у которого вот прям хрестоматийный такой ОКРщик? Дядя, тетя, неважно.
1: Вот знаешь, мы с тобой в этих самых кулуарах говорили о том, что есть в играх некоторые персонажи, допустим, да, а я еще вспомнил с фильма тоже интересного такого героя, боевика там, условно, неважно какого, да, то есть он постоянно у себя на руке носил резинку. Обычную резинку.
0: Шлепнул себя.
1: Да, именно так. Каждый раз, когда у него уровень стресса выходил на самый пик, ему нужно было это как-то удержать и подавить.
0: Через
1: и он начинал,
0: боль?
1: Да, и он начинал себя бить этой резинкой по руке, то есть оттягивать ее и бить.
0: Я слышал, что есть такие способы, когда, допустим, ты бросаешь некоторые пагубные пристрастия, либо, допустим, сквернословить. То есть, грубо говоря, ты просто получаешь ритуал. То есть, грубо говоря, в некоторых случаях моменты ОКР могут все-таки нам помочь. Даже в быту.
1: Но эти моменты ОКР, понимаешь,
0: только моменты, же... только моменты.
1: Моменты, да, моменты возможно. Но в данном случае, который я тебе описал, да, человек занимается, ну, пускай слишком, можно сказать, это натянуто, но тем не менее это самоповреждающее поведение. То есть человек причиняет сам себе боль.
0: Что нехорошо.
1: Что нехорошо. Поэтому
0: никогда
1: это тоже не самый лучший вариант.
0: Вот смотри, также еще я заметил, что ОКР очень часто называют болезнью сомнения. Ну, понятное дело, когда ты уже начинаешь,
1: конечно,
0: не доверять,
1: конечно,
0: себе.
1: Да,
0: вот
1: да,
0: человек,
1: да,
0: не уверен, закрыл ли он дверь, даже если слышал щелчок. Получается, что обсессивно-компульсивное расстройство – это утрата доверия к собственному восприятию мира.
1: И
0: мы не
1: так
0: верим своим глазам, не верим своим чувствам,
1: он
0: не верим себе.
1: Не верит, да, сам себе не верит.
0: То есть
1: он
0: это как
1: постоянно
0: будто
1: сомневается.
0: Иллюзия.
1: Иллюзия, ну, это сомнения. Сомнения во всем, которые зачастую, если они еще и подкреплялись, допустим, в детстве, почему чаще всего развивается ОКР в подростковом периоде нашего взросления, становления?
0: Потому что ты ничего не понимаешь, ты еще маленький,
1: именно
0: ты не разбираешься.
1: Так, конечно.
0: О, да, знакомая история. Вот смотри, вот даже вот если мы сейчас возьмем современный мир, да, вот со всеми этими кликбейтами и тревожными новостями, вообще не является ли наш современный мир с его объемом новостей и информации, это как триггером для ОКР уже даже у взрослых людей?
1: Конечно, является. Чем больше поток информации, тем больше человек, особенно если у него, в принципе, в структуре личности нет каких-то волевых качеств. Он не умеет...
0: Типа фильтра, да?
1: Фильтра и не умеет, в принципе, воспринимать адекватно тревожные стрессовые события. То есть он не знает, как с ними бороться, как на них реагировать, то, безусловно, чем больше поток информации будет исходить, тем сильнее он на него будет влиять и развивать различного рода расстройства.
0: А что, допустим, если ОКР в этом случае воспринимать не столько как расстройство, синдром, болезнь, неважно, а больше как система твоей личной адаптации?
1: Ну, ритуал уже подразумевает под собой адаптацию. ты ритуализируешь действия для того, чтобы самоуспокоение, чтобы наступило.
0: Ну, вроде
1: поэтому
0: как понятно.
1: В какой-то степени можно.
0: Вроде как понятно. Слушай, и тогда, наверное, уже замыкающий вопрос от меня. Вот ты работаешь с тяжелыми случаями. Ну, бывает такое, согласись.
1: Ну, относительно тяжелый, да.
0: Бывают ли вообще, в принципе, такие случаи, когда клиенты перерастали вот это самое ОКР? Или это уже
1: конечно.
0: На самом деле вот только вот как-то, ну, максимально урезать? Это лечится? Доктор.
1: Перерастать? Я тебе скажу так, что человек смог сформировать определенный навык для того, чтобы это все можно было нивелировать, убирать. Если в моменте у него появляется желание опять вернуться к каким-то ритуалам, он себя останавливает. Причем останавливает себя, исходя из рациональной составляющей и из понимания, что все равно ничего не изменится. Поскольку все-таки все эти ритуалы зачастую, они, конечно же, если их не выполнять, они будут все время вызывать определенную панику. Если этого не сделают, там кошка дорогу перешла, это тоже, кстати, можно к ритуалу определенному отнести. Кошка дорогу перешла черная, и если я перейду эту дорогу, то тогда у меня случится какая-нибудь беда. И поэтому человек будет там, я не знаю, кто-то камни бросает, кто-то ждет, чтобы кто-то другой перешел, да. То есть это все равно будет усложнять жизнь. Поэтому наша задача в терапии заключается в том, чтобы убрать все эти сложности для жизни, чтобы человек чувствовал себя свободнее, спокойнее.
0: Внимательно слушайте себя и свое сердце, дорогие друзья. Если видите признаки, на всякий случай, просто не ставьте себе сам диагноз. Самолечение, самодиагностирование – это абсолютно неблагодарная штука. Но если у вас есть вопросы, как минимум обращайтесь к Яну Ярошевичу, который сидит сейчас здесь. И, кстати, вопросы, обращенные конкретно к тебе, уже есть.
1: Ну,
0: давай сделаем небольшую музыкальную паузу и сразу же их
1: конечно.
0: Зачитаем.
2: Психология головного мозга на МВ Радио через пару минут. Наши на Минской волне.

0: Итак, как мы и обещали, что мы вернемся совсем ненадолго и уже разберем вопросы от наших дорогих слушателей. Напоминаю, что можно было прислать ваши вопросы на Viber, Telegram 8 029 10 10 307, и как только, Ян, ты махнешь рукой, я сразу же их зачитаю. Отлично, он это сделал, поверьте. Для тех, кто не верит, можете посмотреть потом этот выпуск на нашем YouTube-канале «Минская волна». Итак, первый вопрос от Алины. Так. Я не мою руки, я просто мысленно считаю до 30, когда закрываю дверь. Это считается ОКР или просто, ну, скажем так, мой какой-то забабон? Стоит ли это лечить, если, ну, по факту это занимает там совсем немного времени?
1: Очень интересный вопрос. Подкалывай, ну, смотри, мне кажется. Если человек считает до 30, то здесь нужно больше задать, наверное, дополнительный вопрос Алине, да, Алина зовут ее.
0: Да, верно, верно.
1: Задать ей вопрос, а что с ней происходит, если она досчитает до 24?
0: Или не посчитает вовсе.
1: Или не посчитает вовсе. И если у нее появится приступ, скажем, тревожный, mm-hmm. да, она начнет переживать, возможно, даже паника появится, то тогда, безусловно, это можно отнести к ОКР.
0: А, хорошо. Главное, Алина, если вам на самом деле это не особо сильно мешает жить, может быть, и не тревожьте себя понапрасну.
1: Главное, чтобы не проявлялось еще потом в других сферах это.
0: Да, а то не
1: то есть,
0: бог.
1: Если они начинают наращиваться, как по принципу, да, снежного кома, то тогда, конечно, впоследствии это может создать определенные проблемы.
0: Но опять же, если испытываете дискомфорт и понимаете, что считаете уже не до 30 секунд, а до 30 лет, тогда, наверное, все-таки надо уже к психологу. Также еще вопрос есть уже от мужчины, от Дмитрия. У моего брата ОКР. Я пытаюсь ему помочь логикой, говорю, ну, посмотри, в прошлый раз ты же помыл уже руки 3 раза, и как бы ничего не произошло, значит, можно мыть 2, а он злится. То есть, как мне с ним разговаривать, чтобы не навредить и не потакать?
1: Ну, во-первых, человеку, если он сам этого не осознает, ты никак не поможешь. И сколько раз я в своей практике с клиентами встречался, когда один человек, допустим, жена говорит мужу, у тебя проблема, либо наоборот, да, муж говорит жене, иди быстро к психологу. Если она сама не видит проблемы, она никогда в жизни не пойдет. И, следовательно, в данном случае то же самое. То есть, понятное дело, брат пытается, ну, позаботиться о своем младшем, да, как-то что, вот что показать как бы проблему, да, конечно, осветить ее. Но человек будет натыкаться, скорее всего, на агрессивную реакцию. Даже, ну, да. Как минимум, стену непонимания. Да? Поэтому в лучшем случае, конечно, если бы он сходил к специалисту, обследовался и уже наверняка для себя выявил, что да, действительно, у меня присутствуют некоторые, ну, как мы говорим, ритуалы, которые мешают мне жить, то тогда нужно с этим бороться, решать этот вопрос.
0: То есть, грубо говоря, сейчас у нас ситуация Дмитрия, это, ну, по факту просто стена, которую сам он преодолеет. Дмитрий не сможет. А вот, возможно, его брат, когда выстроит логическую цепочку уже самостоятельно, уже поймет, что делать.
1: Ну, самостоятельно это очень сложно сделать, зачастую.
0: И смотри, тогда последний вопрос еще от Евгения, то есть от меня. Смотри, вот по твоему личному ощущению, во время общения тебя, меня, вот во время, да, вот наших кулуарных бесед или, да, в принципе, да, моего какого-то поведения, мог бы ты сказать, что у меня ОКР, либо у меня есть какие-нибудь черты, которые присущи ОКРщику?
1: Очень интересно.
0: Потому что лично, опять же, я почему очень важный момент сказал, не пытайтесь себя самодиагностировать никогда, потому что это приводит, ну, как ипохондрия какая-то. Это приводит вас к очень неправильным результатам и, соответственно, к неправильным действиям. Но я пришел к этому выводу. Не психопаты мы, не психопаты.
1: Знаешь, я бы не сказал, что у тебя есть какие-то прям четко выраженные симптомы ОКР. И тут скорее еще важно понимать, что, во-первых, ты сам никогда об этом не рассказывал, что какие-то, возможно, у тебя, когда ты один находишься, присутствуют симптомы, ритуалы. И кроме того, я бы даже сказал, что лучше обратиться, возможно, к жене и у нее уточнить, замечала ли она что-нибудь, поскольку она все-таки с тобой общается, взаимодействует более близко, и, следовательно, возможно, что-то замечает. Но я бы не сказал, что ты ОКРщик.
0: Катерина Владимировна, пожалуйста, дайте мне обратную связь по приходу домой. Ну и большое спасибо тебе, Ян, за то, что ты помог. Пускай, и как и всегда, у нас получилось это все поверхностно, не углубляясь, но, по крайней мере, мы надеемся, что это было интересно для слушателей, потому что лично, конечно, для меня это был просто великолепный выпуск со всем моим перфекционизмом. В общем, мы начали с тобой, получается, как бы так с ужаса, да, прошли через химию мозга, заглянули такие, вот скажем, не очень приятные тайны, даже нашли плюсы в этом кошмаре. Как ни странно, да?
1: Ну да.
0: И узнаешь, что, в принципе, я вынес по ходу нашей беседы. Что ОКР — это не про перфекционизм как таковой. Это больше про непереносимость этой вот неопределенности, которая тебя постоянно давит.
1: Саморегуляцию.
0: Да. Про саморегуляцию. Mm-hmm. И мы постоянно боимся хаоса, но человек с обсессивно-компульсивным расстройством пытается заставить этот хаос подчиниться какой-то магии. Непонятно какой, mm-hmm. да? Mm-hmm. И, наверное, самое важное, что сегодня мы с вами услышали, лечить ритуалы, наверное, нет никакого смысла. Надо лечить отношение человека к его мыслям в первую очередь и перестать бороться с мыслью. Вот, наверное, на самом деле будет главная победа. Так что, дорогие слушатели, если вы узнали себя в этих вопросах, запомните важное. Ваша тревога не делает вас плохими. Она делает вас людьми с очень чувствительным этим самым радаром на какие-то вещи. Но, наверное, этот радар всегда можно перенастроить. И, наверное, как финальная добивочка, что если ОКР заставляет вас 100 раз перепроверять отчет на работе, это раздражает. Но если вы направите эту же гиперконтролирующую энергию на изучение, допустим, языков, игру на гитаре или какого-нибудь другого хобби, то, возможно, вы сможете стать полноценной звездой. И не давайте ОКР украсть вашу жизнь, но используйте ОКР, возможно, как топливо для своих целей. Поэтому, Ян, большое спасибо за достаточно подробное раскрытие
1: спасибо
0: темы.
1: Тебе.
0: Спасибо, что это было местами остро, ну и, конечно же, как и всегда, честно.
1: Спасибо тебе, друзья. Спасибо, что слушали. Уверен, что вы многое для себя подчеркнули важное, полезное. Ну и если вы действительно чувствуете, что это мешает вашей жизни, ни в коем случае не терпите. Нужно эту проблему решать и начинать жить счастливой, удовлетворенной для себя жизнью.
0: Поэтому всем счастья. С вами были Ян Ярошевич, магистр психологических наук, и я, Женя Тихонов, со своим отсутствием перфекционизма, но очень большой требовательностью ко всему тому, что есть.
2: Психология головного мозга на МВ Радио через пару минут. Реклама на Минской волне.
3: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
4: Мам, открывай карту. Куда поедем?
5: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
6: Хочу в усадьбу Чапских.
5: Тогда я в Троицкий костел.
4: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
7: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
2: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай.
8: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис Империс». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: что испытала компания SpaceX.
1: Новости.
0: Товарооборот между Белоруссией и Россией демонстрирует устойчивый рост. Об этом заявил Александр Лукашенко в видеообращении к участникам форума регионов. Глава государства отметил, что в условиях санкций страны адаптировались к новым логистическим маршрутам и сохранили темпы промышленного роста. Президент подчеркнул, что совместные проекты – это не просто экономика, а живая ткань братских отношений. Он отметил, что Беларусь и Россия переходят от простой торговли к созданию производственных кластеров и наукоемких производств. Ситуация на границе Беларуси и Украины является нормальной, об этом заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев. Он подчеркнул, что размещение вооружений на своей территории – это внутреннее дело Минска. Руководитель выразил уверенность, что возникший инцидент будет урегулирован. Ранее президент Украины выступил с угрозами в адрес Беларуси, обвинив Минск в размещении техники. В ответ Александр Лукашенко подтвердил готовность открыть украинцам доступ в приграничье для сбора грибов и ягод. Глава государства также предупредил, что в случае втягивания Беларуси в конфликт характер войны мгновенно изменится.
1: Новостям в мире.
0: Латвия разместит на восточной границе дополнительные системы ПВО, а также новые укрепления. Об этом заявил министр обороны Прибалтийской республики. По его словам, в ближайшее время появятся новые радары и дроны, интегрированные в единую систему. Также планируется строительство противотанковых рвов и инженерных заграждений. Это часть проекта «Балтийская линия обороны» вдоль границы с Белоруссией и Россией. Напомню, на укрепление восточного рубежа в прошлом году Латвия выделила 55 миллионов евро. И к новостям в регионе. В Солигорске сегодня зафиксирован настоящий свадебный бум. Причиной стала зеркальная дата 26.06.2026. За один день здесь появилось 38 новых семей, и еще 5 пар расписались в сельсоветах. Это рекордный показатель в области. Ближайший город Слуцк отстает почти в 2 раза. По статистике, самому молодому жениху 21 год, а самой юной невесте 19. Многие пары признались, что выбрали эту дату осознанно из-за ее красоты и символичности. И в завершении выпуска компания SpaceX успешно испытала новый беспилотный корабль Starfall. Аппарат имеет необычную форму плоского диска диаметром 3 метра. Устройство создано для быстрой доставки ценных грузов с орбиты на Землю. Ракета Falcon 9 запустила летающую тарелку во Флориде в условиях секретности. Капсула успешно выдержала вход в атмосферу и приводнилась в Атлантическом океане.
1: Новости компании.
0: Куклы с характером, девушка за рулем автобуса и хозяйка салона красоты, которая сама построила свой бизнес. Как найти призвание, которое приносит удовольствие каждый день? История женщин, которые рискнули выбрать свое. Смотрите в новом выпуске программы «Белорусский стандарт» в понедельник в 10:10 на телеканале «Мир».
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте, а развитие событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. Эталонлайн.бай. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: категория 16+.
1: Стихи классиков в современном цифровом прочтении. Прямо сейчас в программе «Соло на цифре».
2: Всем привет! С вами Екатерина Гунько, и сегодня мы разберем одно из самых романтичных произведений о безусловной любви Александра Пушкина «Мадонна».
1: Факты.
2: Стихотворение считается шедевром любовной лирики в творчестве маэстро. В нем поэт соединяет религиозный идеал красоты с образом своей невесты Натальи Гончаровой, передавая личное счастье и трепет перед предстоящим браком. Строки нашли исток своего вдохновения в картине итальянского художника Пьетро Перуджино «Мадонна с младенцем». Александр Пушкин увидел в чертах Мадонны поразительное сходство со своей невестой. Он писал ей: «Я часто провожу часы перед белокурой Мадонной, похожей на вас, как две капли воды». Поэт использует старинное, почти рыцарское написание слова «Мадонна». Это отсылка к итальянскому «Миадонна», «Моя госпожа». Так поэты эпохи Возрождения обращались к прекрасной даме. Это не просто сонет о любви. Это картина, которая вызывает восхищение. И это, наверное, самое счастливое чувство в жизни. А как нейросеть распознает эти строки?

0: Отношения между влюбленными – это настоящее чудо. И если вам повезло зажечь это пламя, помните, задача со звездочкой – сохранить его на долгие годы. Потому что счастье – это не когда все идеально. Это когда вы выбираете друг друга каждый день и ни разу не жалеете об этом.
1: Соло на цифре.
0: С вами была Екатерина Гунько, и это разговор по душам о вечном в эпоху технологий.
1: Программа «Соло на цифре» на МВ-радио. Наши на Минской волне.

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине, Смолевичах. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко

0: птицы и яиц к 2030 году. Об этом заявил министр сельского хозяйства Беларуси Юрий Горлов на форуме регионов. Товарооборот продовольствием за последние 10 лет вырос вдвое. Он отметил, что страны активно сотрудничают в животноводстве и растениеводстве, включая поставки племенной продукции. В Беларуси в скором времени ведут в работу селекционно-генетический центр. Он позволит стране экспортировать племенную птицу, а не только покупать ее.
1: К новостям в мире.
0: Исторический спор Украины с Польшей вокруг героизации УПА угрожает отношениям Киева с Евросоюзом. Об этом сообщают немецкие СМИ. Из-за этого противостояния президент Владимир Зеленский отменил визит на экономический форум в Гданьске. Украинскую делегацию на конференции экстренно возглавила премьер-министр Юлия Свириденко. Поводом для кризиса стало присвоение Зеленским почетного звания воинскому подразделению, что вызвало резкий протест официальной Варшавы. В ответ польская сторона приняла решение лишить украинского лидера ордена Белого Орла. Беларусь и Россия стремятся снять ограничения, влияющие на взаимную торговлю. Об этом заявил председатель Минобл-исполкома Алексей Кушнаренко. По его словам, положительным примером стали отмена разрешений на грузовые перевозки и взаимное признание электронной подписи. Однако остаются вопросы, требующие внимания. Так, в России действуют новые правила расчета утилизационного сбора. Также есть проблемы с системой подтверждения товаров. Руководитель выразил уверенность, что итоговый документ форума определит конкретные шаги по их решению. И в завершении выпуска марсоход обнаружил органический углерод в породах кратера Езера на Марсе. Вещество нашли на дне древнего водоема прямо под поверхностью планеты. Находка хорошо сохранилась вопреки радиации, благодаря защите из глины и минералов. Ученые отмечают, что эта органика может иметь как биологическое, так и химическое происхождение. Открытие делает кратер самым перспективным местом для поиска следов древней жизни.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное, как дома шоу.
1: Володя, привет!
2: Привет!
1: Мы с тобой не виделись сегодня целый день, и вечером сошлись звезды таким образом, что как дома шоу мы обязаны с тобой провести. Хоть очень хочется на пляж.
2: Но могу тебе сказать, пятница, она подразумевает то, что ты очень скоро будешь на пляже.
1: Я буду не просто на пляже, я надеюсь, что я и загорю, и поплаваю, и успею, может быть, не знаю, сторис какой-нибудь записать для тебя.
2: Ой, что-то слишком тебе много желаний.
1: Не получится?
2: Нет, получится, конечно, получится. Только давай так, медленно, упорно и все.
1: Я буду стараться, но в этом часе у нас упорно будет подарок, роскошный подарок от компании «Стадар». Это вкусные, натуральные, полезные соки, пюре, кетчупы. В общем, вам будет точно чем побаловать себя.
2: Могу вам сказать о том, что это все в перепелке будет. А сегодня у нас необычная перепелка. Я специально напомнил в начале своего текста о том, что у нас пятница. А это значит что-то новенькое и не на нашем языке.
1: А еще мы в эту пятницу потанцуем вместе с Никой Романовой.
2: Абсолютно
1: она подготовила
2: верно.
1: Специальный выпуск пятничного МВ-ремикса на нашей радиостанции. Поэтому, друзья, будет точно весело, будет точно жарко. А кому жарко, включайте побольше кондиционер.
2: И хорошую музыку. И двигайтесь так вот.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Слушаем наше на МВ-радио.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: радио. Перепелка.
1: Кому-то сегодня будет точно вкусно и сладко от того, что выиграет человек подарок от компании «Стадар».
2: А самое главное, я могу сказать о том, что все-таки выходные впереди, да? Угу. И «Стадар» готовит много чего, правильно? Но тут мы про кетчуп поговорим.
1: А кетчуп – это просто для шашлыков идеальная комбо.
2: Вот.
1: Я не люблю просто шашлыки, когда нет кетчупа. Это настроение. Это вот тот самый момент, когда сочетаются вкусы, сочетается настроение и сочетаются те самые мгновения сказочного лета.
2: И сочетается то, что мы с Викой голодны.
1: Все уже поняли, друзья.
2: Да.
1: Компания «Стадар» представляет новый кетчуп. Это воплощение натуральности. Используются только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. Добавляются самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
2: Отлично. Но я говорю о том, что как раз-таки вот подарочный сертификат, точнее, подарочный набор будет от «Стадара». А теперь что гарантируем для вас? Это классная музыка, потому что я договорился с искусственным интеллектом. У нас он, это Джеймс.
1: А я думала, Валера.
2: Нет, Валера будет в понедельник. Он себе дал самоотвод. Так вот, Джеймс сегодня, да, мы с ним поговорили следующим. Значит, Джеймс, пожалуйста, сделай следующее. Не трогай музыку, просто переведи текст. И он сказал, я не могу не трогать музыку. Я хочу что-нибудь такое роковое, что-нибудь такое интересное. В общем так, ваша задача. Вы сейчас услышите небольшой фрагмент, сгенерированный искусственным интеллектом. Ваша задача узнать, кто исполнял в оригинале эту музыкальную композицию и как она называется. 8029-1010-307. Вика нам скажет победный номер.
1: 26.
2: Отлично, поехали.

0: сразу на какой-то рок-концерт и спеть, и станцевать, и сплясать, и покричать, чтобы, знаешь, горло заболело.
1: Это вот прямо как вот на прошлой неделе, вот это на мотофесте. Ну, а я напомню, 8029-10-10-307, 26 номер, правильное от вас сообщение, ждем.
0: Всем желаем удачи, скоро вернемся и назовем имя победителя.
1: Отлично.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё – значит лучше. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.bai.

0: НВ-радио. Перепелка.
1: И все-таки дали драйва. И еще раз услышим эту прекрасную композицию, которую искусственный интеллект сегодня накропал нам. Но самое главное, забегая вперед, найден человек, который 26-м и правильно ответил.
2: Ну а под эту песню, которую сгенерировала нейросеть, необходимо сейчас разорвать джинсы.
1: Да.
2: Взять какой-нибудь, я не знаю, маркер татуировки себе написать.
1: Можно, а можно еще, знаешь, до такой степени прыгать и крутиться на ногах, вот, чтобы просто протереть подошву.
2: Володя, только не в твоем возрасте. Слушаем.
1: Ладно.

0: Володя,
1: это план!
0: Ну давай, да, я ждала, когда ты подпоешь оригинальную версию.
1: Да, конечно.
0: Ну что, давайте послушаем все-таки то, от чего отталкивалась эта композиция, то, с чего все начиналось.
1: У тебя прям машина времени какая-то есть. Давай вернемся в 90-е.
0: А мне кажется, это 80-е даже.
1: Ну да, ну...
0: 10 лет вперед, 10 лет назад, подумаешь.
1: Ничего, да, ошибся и ладно.
2: Оригинал.
3: Вот я надену два крыла и ближе ты.

0: Володя побуду немножко душнилой. Оказывается, песня родилась в 1983 году.
1: Ага.
0: Представь себе.
1: Представляю.
0: Поэтому Валерий Леонтьев — это тот ответ, который надо было прислать.
1: Самое главное, да, «Дельтаплан» называлась музыкальная композиция. Самое главное, что, ну, я знаю точно, раскрутилась она вот как раз в 90-е, это точно. Ну, а теперь еще один главный герой сегодняшнего нашего вечернего эфира — это человек, который победил, да, ее зовут Ханна. Вот.
0: Ханна
1: у нее там, да, 0117. Это 4 последних цифры ее номера телефона. Ханна,
0: вы забираете вкусный, натуральный, полезный кетчуп, который создан, я бы сказала, специально для вас, но не только для вас, для всех белорусов, которые ценят натуральные продукты, которые следят за своим здоровьем и которые выбирают наши отечественные кетчупы «Стадар».
1: А я согласен, передо мной стоит, я с удовольствием отдам.
0: Вообще, мы обожаем компанию «Стадар», вам всем передаем привет, если вы слушаете нас, когда изготавливаете свои самые вкусные, натуральные, полезные пюре, соки. Я очень люблю березовый, когда сезон идет березового сока. Я обожаю морсы, это полезно.
1: И самое главное, они ведь это все изготавливают с улыбкой. Мы же улыбаемся,
0: все заряжено.
1: И они тоже. Да.
0: А еще они танцуют, потому что когда ты танцуешь, ты заряжаешь все, что готовишь, все, что вот создаешь, положительными ионами.
1: А сейчас они это будут делать, потому что у нас же МВ-ремикс, у нас, конечно же, хорошая музыка.
0: Да, в этом часе Ника Романова
1: Абсолютно
0: появится
1: верно.
0: В нашей студии, с ней обязательно станцуем и споем, но этого вы не услышите, а вот танцы можно увидеть в инстаграм-аккаунте «Минская волна». Обязательно подписывайтесь. Мы же в начале следующего часа еще вернемся и расскажем о пробках. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.
2: «Как дома» шоу на МВ-радио.

0: Всем привет! Пятница – это не просто день недели, это момент, когда можно перестать думать и начать чувствовать, отключить голову и включить тело. И у меня для вас три энергичных ремикса, и то, без чего невозможно представить ни один вечер, ни одни выходные, ни один правильный плейлист. То, что мы всю жизнь ищем, храним и всегда будем любить.
1: МВ-ремикс.
0: Натан и Алсу. «Буду я любить».

0: пожалуй, на Земле никто и никогда не любил ничего больше, чем пятницу и выходные. Поэтому так важно провести их с пользой, удовольствием и, конечно, залипательно.
1: МВ Ремикс.
0: Пицца и Зиверт. Залипательно.

Сегодня можем позволить себе залипать на что угодно и ни за что не извиняться, если только в песне. MV Remix. Анна Асти, Sorry.

0: пятнице можно простить все, кроме плохого настроения. Так что улыбнитесь и держите ритм. Пока.
1: МВ Ремикс на МВ Радио. Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.бай. Только хиты. Ловим ритм. МВ Радио. Слушаем лучшее.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупка, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какую работу выполняют аграрии Минской области и что разработали российские ученые.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. Сегодня в рамках поездки состоится его встреча с президентом Владимиром Путиным. Лидеры двух стран планируют обсудить ключевые вопросы белорусско-российского сотрудничества. В повестку дня также включены актуальные темы международной и региональной обстановки.

0: Пекине легкий самолет врезался в самый высокий небоскреб города. Удар пришелся по верхним этажам 500-метровой башни в 109 этажей. Из здания экстренно эвакуировали людей. Обломки самолета рухнули на улицу и ранили одну женщину. Район происшествия полностью оцеплен полицией. О судьбе пилота пока ничего не известно. И к новостям в регионе. Аграрии Минской области приступили к теребрению льна. Первыми работу начали в Валужинском районе. Специалисты уже выезжают в поля, чтобы оценить содержание волокна в растении. Массовая уборка стартует при показателе 30%. В этом году урожай обещает быть хорошим благодаря снежной зиме и благоприятной погоде. Аграрии рассчитывают собрать 40 центнеров с гектара. Лен – культура капризная, но стратегически важная, поэтому каждый погожий день используют максимально эффективно. И в завершении выпуска российские ученые разработали новый эффективный способ борьбы с борщевиком Сосновского. Эксперты предложили выжигать сорняк ультрафиолетовыми лампами в ночное время суток. В темноте растения накапливают энергию, а искусственное излучение полностью блокирует процесс их восстановления. Успешные испытания новой технологии уже провели с помощью списанного медицинского оборудования. По оценкам специалистов, этот метод поможет остановить бесконтрольное распространение опасного сорняка.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля и 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: Ну что, наш Минск плавится, а вместе с ним и пробки, и трафик, мне кажется, это хорошая новость, потому что их практически нет.
2: Вот я об этом же, что сегодня, я так понимаю, сокращенный день не только из-за того, что там жарко, а из-за того, что пятница.
1: Да, 4 балла, Яндекс нам говорит, мы верим, небольшое затруднение на пересечении Ленина и проспекта Независимости, ДТП недалеко от площади Победы, но затора практически нет, красная отмечена красным цветом, и еще на улице Гая произошло ДТП.
2: Ну, я так понимаю, что все уже просто едут по кольцевой, двигаются, и тут у меня уже есть кое-какие проблемы. Начиная с того, что проспект Независимости, внутренняя часть кольцевой, это к Логойскому тракту, там два ДТП, и в одну и в другую сторону, к сожалению, остановилось транспортное движение. Дальше, после Логойского тракта, мы идем к Даубиновскому тракту, и опять же, и там отмечено красным, то есть автомобили двигаются медленно. Пересекаем Даубиновский тракт и подъезжаем прямо к Ждановичам. И опять красное. Все абсолютно красное. Почему? Потому что здесь есть ДТП и медленно двигаются автомобили. Ну, а вот с юго-западом у нас все в порядке. По-моему, там уже все выехали из города.
1: В общем, друзья, обязательно надо выезжать, надо закупаться водой. Головные уборы не забываем. SPF крем. И если вы отправились к водоемам, просто посмотрите, есть ли там пробки возле них, потому что многие обещают, что на этих выходных будут серьезные заторы вокруг Минского моря, ну и всех остальных реках и озерах нашей страны.
2: В местах отдыха.
1: Да, все решили отдохнуть и загореть уже как надо, потому что мы ждали, дождались,
2: ну,
1: пожалуйста.
2: Ну как подождем загорать-то?
1: Невозможно.
2: А тут солнышко нас радует.
1: Поэтому берегите себя, своих родных и близких, никого не оставляйте в автомобилях, я про маленьких детей и про животных.
2: Животных обязательно, ни в коем случае. Все наблюдаем, все смотрим и обязательно отправляем друг другу какие-то смски или вопрос: как дела? Жив?
1: Да. Вот так вот. Да, и закупаемся мороженым. Кстати, да. Мороженое мы тоже очень любим. И охлаждающие супы еще больше, потому что в игре «Что не так у шефа» мы будем готовить холодник.
2: Абсолютно верно. А еще, кстати, там кое-что можно выиграть по линии Сталина.
1: Да, позже подробности узнаете. Оставайтесь на Минской волне.
0: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: МВ Радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Скажу так, если у кого-то действительно будет желание, ну, посмотреть, что будет происходить в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» 3 июля, поверьте, вам просто нужно поучаствовать в нашей игре. Ну, а я расскажу. Пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждут насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты на сайте «Линия Сталина». Мы же разыгрываем 2 билета!
2: Ура, Володя, вот. 2 билета и в лето, в общем, отправим вас.
1: Правильно, в июль, все правильно. Там как раз у нас выходные будут, правильно?
2: Все, у нас большие выходные.
1: Не ошибся.
2: Столько хороших новостей, да мы вот сразу мешок их на вас вывалили. Но от этого еще приятнее, нисколечки не тяжело.
1: Не мешок, а холодильник. Потому что мы оттуда открываем и что достаем?
2: Холодник.
1: Извлекаем, да.
2: Холодник. Сегодня готовим в игре «Что-нибудь так у шефа». Напоминаю правила, я читаю ингредиенты. Ваша задача догадаться, что там лишнее, и прислать ответы в мессенджеры Viber, Telegram по номеру 8029 10-10-307.
1: 26-й правильный ответ будет победным.
2: Да, ну немножко о холоднике расскажу.
1: Давай.
2: Никто не знает его автора, кто придумал, когда, что произошло, что пошло не так.
1: Неандерталец.
2: В общем, это гениальное изобретение. Единственное, что знаю, простых крестьян. Потому что в летнюю жару надо было освежиться и восстановить силы во время тяжелых полевых работ. Они смешивали доступную зелень, свежие огурцы, свекольную ботву с кисломолочными продуктами или охлажденным свекольным квасом. Поэтому рецепты далеко уходят в корни наших предков. Они ели, мы едим, и уверена, наши внуки тоже будут есть холодник.
1: Ну, пращуры вообще молодцы, у них выдумка была такая.
2: Ну, а мы до сих пор наслаждаемся и в ресторанах заказываем.
1: Да.
2: А кто-то готовит дома большими такими кастрюлями и на всю неделю.
1: Да, главное, чтобы был холодный.
2: Да, это самое главное условие. Напоминаю, добавляю лишний ингредиент, понимаете, что там не то, не оттуда, так скажем, не из этой оперы.
1: Не прописалось оно там, да, вот так.
2: Присылайте ответы, ну, мы начинаем.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления классического холодника нам понадобится свекла, свежие огурцы, зеленый лук, свежий укроп, капуста, кефир, свекольный отвар, обязательно питьевая или минеральная вода, куриные яйца, сметана, лимонный сок, ну и специи по вкусу. Что здесь лишнее?
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне».
3: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк. Улица Ленина, 96В. 11 июля в 12:00.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Первое радио. Что не так у шефа?
1: И действительно, ну что же не так было у этого шефа?
2: Мы готовили холодник, шеф сегодня я, вы понимаете, всегда что-то идет не так, всегда что-то лишнее я добавляю, вот такая я рачительная хозяйка, которой ничего не жалко.
1: Нет, просто ты хотела запутать немножко.
2: Именно, в нашей игре в чем фишка?
1: Да.
2: В том, что я читаю рецепт популярного какого-то блюда, сегодня это был холодник, наш любимый, родной практически, добавила что-то лишнее, ваша задача была догадаться, прислать ответы и оказаться 26-м.
1: Ну, секунда занудства. У нас 100% попадание. Все наши слушатели ответили правильно. И это капуста.
2: Да, капуста не идет в классический холодник, хотя я пыталась запутать о том, что наши предки, крестьяне, добавляли все овощи, которые были у них на столе, заправляли все кефиром или квасом, и потом охлаждали и ели целую неделю.
1: Да.
2: Ну, это уже мы модернизировали.
1: Все же, слюнки потекли. Да, и, кстати, хочу тебе сказать о том, что отзывы были интересные, и все такие, знаешь, да, капуста не идет, холодник, хорошо. Ну, и вот 26 номер было очень просто. Елену я посчитал, поскольку именно ее правильный ответ был 26-м. 9954. Елена.
2: И мы вас отправляем в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Вы честно заработали себе билеты. Там пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный Дню независимости Республики Беларусь.
1: Да, я думаю, что мы практически сделали вам день, на праздничный день, на вот праздничную, как говорится, неделю. У нас же там
2: 3 июля, День независимости, будем все дружно отмечать, праздновать и, конечно же, отдыхать, потому что это официальный выходной.
1: Вот, а ты знаешь, что в Германии отдых был очень сильно испорчен одним таким человеком, который обожает немецкий язык?
2: Ну, попозже поговорим об этом.
1: Абсолютно верно.
2: Поэтому оставайтесь на волне.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: МВ Радио. В курсе дела.
1: Ну вот, к международным новостям туризма и лингвистики. Вик, как у тебя с немецким-то?
2: Их лебедих и гутен так, Володь. А что, ты меня отправляешь в командировку?
1: Отправляй, но только если ты сдашь экзамен на уровне С1. Ну, да, иначе тебя в Германии даже в лужу не посадят. Вот на самом деле. В городе Галле директор местного пляжа на озере Хайдезе запретил купаться всем, кто не говорит по-немецки.
2: Подожди, то есть вместо плавок и купальника на пляж теперь нужно брать орфографический словарь и сертификат там С1 или Гёте-института?
1: Да, именно. Директор объяснил, это забота о безопасности. Мол, берега крутые, глубина 13 метров, спасатели орут в упор «Цюрюк-цюрюк!» А отдыхающие не понимают и плывут дальше. Ладно бы просто тонули, так они еще перед этим еще и правила нарушают.
2: Слушай, ну логика железная. Нет немецкого, нет пляжа. Я уже прям вижу картину. Жара, плюс 35, в воде выстраивается очередь, а на входе стоит строгий спасатель в каске и кричит «Хэндехох!» В смысле, поспрягайте ко мне глагол «плавать» в прошедшем времени, иначе никакого вам браса.
1: Вот
2: грустно.
1: Именно. Ну, грустно. Представляешь, если бы у нас было так. Ну, у нас-то два языка, понимаешь, государственных. Там пришли бы на озеро, сказали «Калиласка», зразумело, понимаю, да? Или там «Спасибо», да? А кто-нибудь придет, и ни то это, ни другой язык не понимает. Что делать с ним?
2: В общем, сложно, но в Китае, я тебе скажу, там вообще по-другому решили проблему. Там устроили загоны на море и говорят, что вот здесь обратное течение, здесь плавать нельзя, а вот в этом можно плавать и купаться. Но, с другой стороны, они спасают жизни и тем самым не требуют хотя бы от меня китайского. Представь себе, если бы я прилетела в Китай, мне сказали, пожалуйста, а я кроме нихао ничего не знаю.
1: Все, ну, я представляю, если на озерах Швахта где-нибудь там, знаешь, обратное течение, все такие, не, нам туда нельзя.
2: Да, мы боимся. Да. А там, глядишь, и лохнесское чудовище где-то под Лондоном появится.
1: Даже боюсь думать об этом.
2: В общем, друзья, мы здесь обсуждаем самые актуальные, самые интересные новости.
1: И веселые, да.
2: Да, но у нас только такие, других не имеем. Но вот у Екатерины Гунько.
1: О, там серьезные новости, так что оставайтесь с нами и все услышите.
0: Как дома шоу на МВ Радио.

0: на Минской волне.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Слушаем наше на МВ Радио.

0: А вот и новости с пылу с жару. И не просто так, а принесла их нам Екатерина Гунько. Катя, здравствуй.
1: Привет, Володя.
2: Привет.
1: Привет, Вика. Добрый вечер, слушатели. На эти выходные объявлен красный уровень опасности из-за жары. Минская область может раскалиться до 35 градусов по Цельсию. А теперь, коллеги, внимание, вопрос. Как вы относитесь к одежде со встроенным охлаждением?
2: Я пока видела только куртку с рассолами, солеными огурцами. Я пока на пути к ней, а еще и охлаждение встроено. Я не против.
0: А я тебе расскажу, что совсем недавно, буквально вот вчера, прошел показ известной фирмы, где три полоски. Там и штаны надувные, и куртки надувные, и все с охлаждением.
2: Но это опасно тем, у кого проблемы с почками.
0: Да.
1: Володя, ты уже сделал такой некий спойлер новости, о которой я буду говорить, и подробнее о новинках в этом выпуске.
0: Услышим.
3: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 24 до 27 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 25.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Началась встреча президентов Беларуси и России Александра Лукашенко и Владимира Путина. Главы государств общаются в резиденции российского лидера на Валдае в формате тет-а-тет. В центре повестки актуальные вопросы двустороннего взаимодействия и совместные проекты. Также обсуждается международная обстановка и ситуация в регионе. Подробности переговоров станут известны позднее. Следующий форум регионов Беларуси и России пройдет в 2020 году.

0: Назвали произошедшее чудом. В результате серии землетрясений магнитудой 7,5 баллов разрушены сотни зданий. Число погибших достигло 589 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются. В Беларуси напомнили о правилах работы в период аномальной жары. Для офисных сотрудников комфортной считается температура до 25 градусов. Для занятых физическим трудом нормы ниже. Работодатель обязан обеспечить кондиционирование, питьевую воду и места для отдыха, а также предоставлять дополнительные перерывы. Они включаются в рабочее время и не заменяют обед. При работе на открытом воздухе и температуре выше 30 градусов может быть изменен график. Зарплата при сокращенном дне начисляется только за фактически отработанное время. И в завершении выпуска компания Adidas и дизайнер Рик Оуэнс представили совместную коллекцию спортивной одежды со встроенным охлаждением. В нее вошли куртка с вентиляторами и шорты с аналогичной системой, а также жилет со льдом. Технологию разрабатывали для пилотов Формулы-1, а затем адаптировали для футболистов. Куртка раздувается, и вентиляторы гоняют воздух вокруг тела, а жилет отводит тепло с помощью тающего геля. Одежда с вентиляторами уже существует более 20 лет и популярна среди строителей в Японии. Новая коллекция Adidas выйдет в 2027 году.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. Уже завтра моя коллега Яна Довбенко снова расскажет вам о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Дома шоу на 97.4 FM.
1: Ну что, продолжаем летнее настроение.
2: Да.
1: Вечер, солнце, пляж и свидание.
2: О, это романтика, которая наверняка у многих осталась в памяти. И, наверное, даже могу тебе сказать, у некоторых, если это свидание, как мы собираемся сейчас анонсировать вслепую, то это память на всю жизнь.
1: Да, для кого-то это была настоящая катастрофа, которую можно вспоминать и из уст в уста передавать всем своим подружкам и рассказывать о том, как вы сходили на свидание и что там было.
2: А может быть, у некоторых это первая любовь.
1: Счастливая семья.
2: Единственная, да.
1: В общем, тему мы сегодня затронули: свидание вслепую, романтика или катастрофа. Сейчас, Володя, хочу добавить, в современном мире зумеры все знакомятся в соцсетях. Очень много пар, которые благодаря интернету.
2: Серьезно?
1: Это 100%. Я лично
2: то
1: знаю.
2: То есть любовь через веб-камеру?
1: Ну, веб-камеру — это другой уже уровень.
2: Подожди,
1: любви.
2: Подожди.
1: Но я говорю про знакомство.
2: Знакомство, я про это и говорю.
1: В соцсетях люди действительно знакомятся, и в социальных очень много. У меня вот есть примеры людей, которые поженились, которые просто познакомились и встречаются. А сейчас никто сильно не выходит на улицу и идет знакомиться в библиотеку или в магазине. Все знакомятся именно там. И здесь
2: ну-ка.
1: Очень неприятный момент. Знаешь,
2: пришли
1: какой?
2: Фотку, я знаю это выражение. Нет?
1: В соцсетях море фотографий каждого человека. И
2: ну,
1: ты можешь изучить.
2: Подожди, а он же может закрыт быть для другого человека.
1: Ну,
2: правильно?
1: Все же хотят, чтобы открыли аккаунт.
2: А
1: и
2: вот,
1: все,
2: я про это и говорю. Пришли фотку.
1: Так я вот к чему говорю? О том, что ты благодаря соцсетям можешь, прежде чем идти на свидание, изучить его, ну, я не знаю, что, какую одежду он носит, какие хобби, увлечения.
2: Как у автомобиля, характеристики.
1: Да, можно сказать.
2: Я понял, с пробегом, без пробегов по Беларуси, да?
1: Но,
2: как говорится, не бито, не крашено.
1: Все из этой серии недавно смотрела известный сериал «Беспринципная Россия».
2: А, да.
1: И там придумали на Патриках тоже оставлять отзывы о мужчинах и женщинах, друг другу. В общем, такую мини-соцсеть создали. И отзывы, какой он там хороший, плохой, жадный, богатый, бедный, ну и так далее. В общем, пользовалась это популярностью, но мы решили задать вопрос. А согласились бы вы сходить на свидание вслепую, вообще ничего не узнав про человека в интернете? То есть для тебя это инкогнито. Ты приходишь, вот чистый лист. Ты внешне можешь только оценить, а всю вот подноготную ты никогда не знаешь.
2: Это то же самое, что в ресторане ешь при выключенном свете.
1: Ну, практически.
2: Вот,
1: похоже.
2: Это, понимаешь, то есть ты ощущения свои, но усиливаешь в 100 крат.
1: Ну, интересная тема, друзья, пишите ваше мнение, за или против, рискнули бы вы на такое свидание сходить, а может быть, ходили.
2: Да, у нас, кстати, есть и некоторые афоризмы, можно сказать, известных людей и конечно же, ученых. Поэтому оставайтесь с нами, мы вам все расскажем.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Ну что, сегодня мы обсуждаем свидание не просто в интернете, но вслепую, или все же подготовленное свидание. Благодаря соцсетям мы можем узнать практически все о каждом человеке, его хобби, увлечения. А потому что мы сами все выкладываем, мы не жалеем.
2: Понимаешь, мне кажется, что это слишком легко.
1: Это просто, да, согласна.
2: Ну, это очень просто, и для меня, ну, я человек старой формации, я могу познакомиться в кафе, я могу познакомиться в кино, я могу познакомиться в театре, потому что я посещаю эти заведения. А зумеры молодые вот эти вот, они просто сидят, они смотрят на экране кино, спектакль, да неважно, они даже смотрят меню того кафе, которое, может быть, они и собирались бы пойти, да, опять же, у себя на экране.
1: Но они так и знакомятся, и так живут. Я считаю, в этом плохого ничего нет, потому что 90% людей уже на сегодняшний день даже в нашей стране знакомятся через соцсети. И ничего в этом плохого нет. Наталья написала потрясающее сообщение, обязана его прочитать.
2: Давай.
1: Вот вам в тему моя история. Познакомиться в интернете. Поставила лайк молодому человеку. Думаю, чтоб только не учитель, так как фото его было возле доски. Лайк получился в обмен.
2: Ага.
1: Познакомились через 2 дня. Через год поженились. 15 лет вместе. Мой Паша, естественно, оказался учителем. Строгий, но справедливый. И мы счастливы. Так что я за знакомство в интернете. Наталья, спасибо огромное за ваше сообщение. И какой у вас был отпуск. И был. И какой сейчас у вас отпуск. У вас все в порядке. И Мальдивы, и пальмы, и дача. В общем, полная чаша, как говорится. Совет да любовь. Обязательно пишите нам, когда у вас будет годовщина. Обязательно поздравим.
2: Обязательно. Но самое главное, что вот это вариант, когда все прошло гладко. Но есть же варианты, когда это проходит абсолютно по-другому. Потому что мы знаем все, сколько фотофейков, когда ты говоришь о том, что «Ух ты, красавица, привет, давай познакомимся, давай, завтра на Патриках, там, да, вот ты-ды-дых, прибежал, а где красавица? А это я». А ты красавица!
1: Ну, всякое бывает в жизни. Мы иногда увлекаемся фотошопом. Ничего плохого в этом тоже я не вижу.
2: О, да, ничто не так не красит женщину, как фотошоп. Это я знаю.
1: В общем, рассказываю за то, что я все-таки считаю, надо знакомиться и в соцсетях, и даже ходить вслепую на свидание. Потому что, когда ты узнаешь человека через живое общение, а не через идеальный тот самый фильтр, который мы иногда применяем, оно, ну, как-то органичнее, что ли, происходит. Плюс выходишь из зоны комфорта. Это отличный способ встряхнуться, побороть стеснение, прокачать навыки общения. И нельзя никогда упускать шанс на судьбу, как Наталья.
2: Ага, а вот риск того, что ты проведешь 2 часа с человеком, который диаметрально вообще разнится с твоими ценностями, интересами. Ну вот, представляешь, пришел, привет, привет, как дела? До 1:30. В принципе, вот и все. Вот поговорили.
1: Ну,
2: честно.
1: Ну, бывают скучные персонажи.
2: Бывает.
1: Но надо тогда прощаться и не тянуть вот время.
2: Я сейчас говорю про со стороны мужчины. Пойми, я пригласил, я на что-то надеялся. Да, есть как в анекдоте. Все надела, а его тут отправили. И он как? А я же, а как же? Вот.
1: Ну, истории бывают разные.
2: Ну,
1: рассказываю.
2: Да.
1: Бывает,
2: давай.
1: Мужчина приглашает тебя на свидание.
2: Угу.
1: Давай погуляем, не пойдем в ресторан. Ну, давай погуляем. Зайти кофе купить, он говорит, ну, я себе купил, бери ты себе. Да? Это тоже проверочка. Это проверка на вшивость. Проверка на, готов ли человек за тебя даже за мороженое заплатить, потому что сейчас такой бич, проблема многих мужчин, не потому что они бедные, потому что они жадные и проверяют женщин тоже. Она за деньги, не за деньги.
2: Копаешь.
1: А где
2: очень
1: ты это
2: глубоко
1: узнаешь, как не на личном свидании?
2: Подожди, а почему сразу на первом свидании про деньги?
1: Ну, это тоже важно.
2: Нет,
1: это
2: не важно. Нет, стоп, стоп. Мы тут говорим о том, удалось свидание вот вслепую или не удалось. Поэтому мы вот давай все эти вот мелкартильности отбросим в сторону и говорим о том, что вы встретились, вы общаетесь и понимаете, что ну вот сломалась эта тростинка, которая, понимаешь, соединяла вас. Все. Неудачечка.
1: Ну, потому что мы себе вот эти воздушные замки рисуем в голове, образы.
2: А что рисует нам эти воздушные замки?
1: Соцсети.
2: Вот именно, а? Наступила на свои грабли.
1: Ну, не знаю. Зато благодаря соцсетям очень легко, так скажем, человека изучить.
2: Угу.
1: Ну, вот он любит, например, триллеры смотреть. Вы в кино на ужастик пошли и сходили вместе.
2: Подождите! подождите секундочку. Опять же, это, знаешь, как заполняют ваши любимые ты-ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот
1: дневники у нас были.
2: Вот. А я говорю сейчас про то, как человек формирует себя в соцсетях, да, и говорит о том, что да, я люблю триллеры там, но, может быть, это просто было один из пунктов.
1: Это обертка.
2: Вот.
1: А внутри он совершенно другой.
2: Он злой, гадкий и противный. Я не про себя сейчас.
1: Пишите ваши сообщения.
2: Да, нам тут уже кропают, так что давай послушаем музыку.
1: 029-10-10-307, Вайбер, Телеграм. Ждем ваше мнение, знакомство в интернете, романтика или катастрофа.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Реклама.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Ну, весело, ну скажи весело, такие вещи присылают.
2: Да, свидание вслепую, романтика или катастрофа?
1: Абсолютно верно, царапает душу. У некоторых даже, представляешь, так до такой степени отложилось, что вот они прям со всеми восклицательными знаками нам написали сообщение.
2: Потому что у кого-то негативные ощущения, а кто-то вышел замуж.
1: Вот.
2: Алина написала: ребята, свидание вслепую работает. Меня подруга так свела с парнем 5 лет назад. Было жутко неловко первые 10 минут, а сейчас мы женаты, растим сына. Всем советую рисковать.
1: Ну, а вот тут Серега написал: мне друзья устроили встречу с девушкой. Оказывается, это моя бывшая начальница, которая уволила меня 2 года назад. Мы просто посидели молча, допили кофе и разошлись. Катастрофа века!
2: Ну, да, не повезло. Максим написал: плюс такого свидания никакой предвзятости. Ты не листаешь фотки в приложении, а сразу видишь глаза, улыбку, слышишь голос. Это настоящая магия, которой сейчас так не хватает.
1: А вот Игорь, кстати, я так понимаю, что он по моим стопам пошел, тоже, наверное, театрал, потому что написал: свидание вслепую – это отличный шанс проверить свои актерские данные. Но я однажды притворился иностранцем, который не знает русского, чтобы быстрее найти путь. Работает безотказно. Ну, это уже пикап пошел какой-то,
2: ну,
1: да?
2: Ну, здесь, да, какие-то уже схемы. Я вообще считаю, что девчонкам сложнее, чем парням. Знаешь, почему?
1: Почему это?
2: На свидание
1: это?
2: Собраться, ну-ка, это надо нарядиться, а-а-а, накраситься, сделать укладку. А то, а там приходишь, кто-то пришел вообще...
1: Ну, ты знаешь...
2: Абы как.
1: Да?
2: Да, и что, и ты, а ты такая нарядная, красивая, или наоборот, ты рассчитываешь, что ты пойдешь, ну, в кафе какое-нибудь, как минимум, на босоножках, в шпилечках таких,
1: а
2: да,
1: вы
2: все
1: поехали
2: красивое.
1: В лес.
2: А он тебя в лес повез, ну, и что, и какая романтика,
1: да,
2: она старалась.
1: Прям-таки чернику так не поубираешь.
2: Тем более, первое свидание, всегда ты рассчитываешь на что-то красивое, высокое.
1: А тут муравейник.
2: В лес еще успеете, понимаете, за грибами, за ягодами съездить через 15 лет счастливого брака.
1: Да, это правда, да, но рассчитывайте все-таки, ты знаешь. Знаешь, некоторые, вот как мы, мотоциклисты, мы же берем 2 шмотки, да? Одна вот для улицы, другая для мотоцикла. Поэтому могу тебе сказать, что у меня всегда в кофре что-нибудь запасные там штаны,
2: фрак,
1: обувь.
2: Фрак лежит.
1: Ну нет, вот к сожалению, понимаешь, он немного сел.
2: А, фрак? Да. Ну, знаешь, фрак еще найти надо по размеру,
1: да.
2: Это тоже так себе еще история. Но мы давай так подытожим.
1: Давай.
2: Мы за свидание.
1: Да.
2: В любом случае, надо на них ходить.
1: Общение – это самое главное.
2: Но еще идеально, когда свидание будет со знаком плюс.
1: Плюс, да, положительно, да,
2: это
1: конечно.
2: Это значит, вы продолжите общение, как минимум, как максимум выйдете замуж или женитесь.
1: Или будете жить...
2: Долго
1: и умрете
2: счастливо.
1: В один момент.
2: Ой, ну это вообще, это мечта многих.
1: Это сказка.
2: Но мы любим сказки.
1: А сейчас, кстати, не про сказки, а про быль. Что будет завтра с погодой?
2: Да, обязательно дождитесь, мы расскажем.
0: Как дома шоу на МВ-радио. Трек с водором Беларуси.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: Белгидромет обещает завтра, 27 июня, на территории нашей страны будет тепло, преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку ожидается кратковременные дожди и грозы. Ветер северо-западный, умеренный, температура воздуха минимальная ночью 11-17, максимальная днем будет от 23 по северо-востоку и до 35.
2: Ого.
1: По юго-западу страны.
2: Да, но Минск порадует тоже жителей, могу сказать, погодка, точнее, Минск порадует. Плюс 12, плюс 14. Северо-западный ветер, это ночью. Переменная облачность и без осадков. А вот днем на завтра, на 27-е, мы ждем плюс 27, плюс 29. Западный ветер, переменная облачность и без осадков.
1: Когда приедете на свою любимую дачу, будете жарить шашлыки, включите Минскую волну, да и погромче, 97.4 FM в Минске.
2: Да, мы всегда только хорошее, только вкусное и, самое главное, душевное для вас.
1: Это было «Как дома» шоу Володи Николаевич
2: и Вика Красовская. До новых встреч.
1: Пока.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.
6: You

0: на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: Реклама.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
0: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
2: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 5 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 16. Днем от 22 до 26 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.